0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте 24-26 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте 24-26 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается +21-23, в Витебске +20-22, в Гродно +23-25, в Бресте +24-26 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается +21-23, в Витебске +20-22, в Гродно +23-25, в Бресте +24-26 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте 24-26 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Об этом шла речь в Минском районе, где глава государства встретился с передовиками уборочной. О жатве и сельском хозяйстве в целом шел разговор на поле агрокомбината Ждановичи, где Александру Лукашенко вручили символичный подарок – СНОП, поскольку Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Президент подчеркнул, останавливаться на этом ни в коем случае не следует и поставил задачу – 3 миллиона тонн.
2: Уважаемый Александр Григорьевич,
3: так ты не намолотил еще два.
2: Намолотил.
3: Точно?
2: Со всей ответственностью вам.
3: Молодец.
2: От всех.
3: Ну, нам аграриев.
4: Да? Конечно, лучше 3,5.
2: Да, это нацелено.
3: Да.
2: От всех аграриев Минщины. Вручить вам этот СНОП, который символизирует 2 миллиона тонн зерна, намолоченных.
3: С прицелом на 3.
2: С прицелом на 3.
3: Спасибо.
2: С благодарностью за вашу поддержку. Спасибо. И с гордостью за наш общий результат.
3: Так, я у тебя заберу, чтобы во Дворце независимости поставить. Это же все-таки достижение. Спасибо. С 2 миллионами поздравляю.
1: В центре внимания особенности жатвы, работа техники и урожай. Белорусский лидер также затронул вопрос субсидирования сельскохозяйственных предприятий. Государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляет разные льготы и помогает с закупками техники, топлива и удобрений. Александр Лукашенко заявил, что помощь будет продолжена, однако подходы будут пересмотрены. Станет она избирательной. Деньги получат те хозяйства, которые дают реальный результат. Также президент потребовал навести идеальный порядок на земле и вернуть в севооборот все пустующие земли в столичной области.
3: Сколько у тебя земель?
4: Не все 17 433 гектара, из них почти 400 тысяч пашни.
3: То есть распаханность идеальная, пахать нечего?
4: В принципе, да. Потому что тут всегда под Минском, в Дзержинском районе то хозяйство, которое мы выкупили, там, как говорится, все распахано. Но город все равно наступает, Александр Ильич, потихоньку.
3: Ну, ты смотри, да. Вот с губернатором, без него же не принимаются решения по изъятию земли.
4: Да, поэтому как не буду видеть, что надо уже что-то еще...
3: Нет, там, где нельзя, то там нельзя.
4: Да.
3: Надо нам уплотняться и идти со стройками в пустых местах. Пятачки и прочее, но у нас же как хотят. Я же сказывал, пример был, вот напротив этого рынка Валерьянова, поле это, по-моему, гектар 40. Одни умные, по-моему, даже некоторые в Америке живут, а здесь деньги зарабатывают. Отдайте нам это поле, мы построим там жилье. Ну, понимаешь, жилье это же выгодно. Знаешь, вольница такая и удобно, и меньше затрат. Поэтому я говорю, ну, лучше бы там сад хороший какому-нибудь частнику отдали. Есть же ребята, которые умеют это делать. Они бы возделывали там то, что нам нужно. Конкуренты были. Ну, я так по-деревенски отношусь. Мне очень жаль сельхозземли отдавать под...
4: Это абсолютно правильно.
3: Это государственная проблема.
4: Абсолютно.
3: Плодородие земель. Но вы же заставляете нас с ним, чтобы мы вам отдавали и на тракторы, и на топливо. Вот мы недавно и на молоко, на литр там и прочее. Везде дотируем из бюджета.
4: Александр, вы два распоряжения приняли в сумме 160 миллионов. Это все возвратные деньги, что мы теплицы строим.
3: Это теплица. Это теплица.
4: А ну понятно, и технику мы тоже берем.
3: Датируем везде. Поэтому, ну дальше уже, наверное, как многодетным и на детей. Ну что только не даем, рожать не хотят. Поэтому нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве вместе с вами, конечно, подумать, вот это обязательно надо на литр, на килограмм, на тонну платить. Да, вот здесь надо. Это, а вот здесь не надо.
4: Да, абсолютно верно.
3: Вот нам надо...
4: То есть, как тут правильно выразиться? То есть, подойти не системно, а избирательно каждому району, хозяйству, где будет отдача, что копейку, рубль вложили, 10
3: тысяч. Это ты уже вторую тему правильно поднял. Но я говорю в целом, чтобы мы на каждый диск и писк поросенка деньги не платили. Это бизнес. Но, естественно, где-то надо, ибо будет как в Западной Европе. Земли шикарные, перестали где-то помогать, и сельское хозяйство рухнуло.
1: Глава государства лично поблагодарил тех, кто круглосуточно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Среди лидеров жатвы в столичном регионе комбайнер Павел Шутило, который уже намолотил почти 5000 тонн зерна. На отвозке нет равных Виталию Кишко. На его счету более 6000 тонн зерновых, зернобобовых и рапса. В числе передовиков и Андрей Алексейчик, который в этом году в уборочной кампании участвует в качестве ответственного специалиста. Все они работают в сельхозпредприятии Кухчицы Клецкого района, а теперь помогают в уборке хлеба Ждановичем. За тяжелый труд и преданность делу из рук президента герои жатвы получили ценные подарки – ключи от автомобилей. Общаясь с передовиками, глава государства высказал им благодарность за отличную работу во время жатвы.
3: Ну так что, гвардейцы, привет, приятно с вами встретиться, ребята. Привет всем. Как у тебя дела?
5: Хорошо.
3: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
5: 5,68.
3: Ну, 5000, да? Что надо доработать?
5: Лично для меня ничего.
3: Ничего не надо?
5: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
3: Ну, сегодня без условий. Погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко, потому что плюс 40 или 33 – это…
1: Глава государства отметил, таких работников должно быть гораздо больше. В связи с этим Александр Лукашенко обратился с просьбой к передовикам делиться опытом и готовить не менее достойную смену.
3: Главное, чтобы таких сотня было, и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там в школу, где вы будете верховодить, создай. Он говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
6: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
3: Ну, у нас четверо
6: уже. В прошлом году было.
3: И
6: в этом, да, и в этом году уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
3: Павел,
6: вот мы будем их подтягивать.
3: Надо повторить вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет… Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
6: Мы с Павлом вчера обсуждали эту тему как раз, как лучше организовать работу вот этой школы передовиков, и Павел, спасибо ему, согласился возглавить эту школу в Минской области.
3: Пусть возглавит, мешать только ему не надо работать. Его имя сейчас для страны важно.
1: Никакого особенного секрета в достигнутых рекордах жатвы нет, сказали передовики уборочные. Просто нужно любить свое дело и делать его хорошо.
5: Это большое дело, когда поддержка сбоку. У нас директор поддерживает. Видишь, что работаем упорно. Все только вперед и не остановки назад. И все получается. А это же не только на уборке. Это и на посевной, и на пахоте. Кто где задействован?
7: Делать свое дело, и все получится. Мы вот не думали, что так на результат такой выйдет. Ну, получается. Вот. Рады.
1: Президент также поблагодарил директора УАО «Кухчицы» Сергея Здрока, под руководством которого работают передовики уборочные. Руководитель сельхозпредприятия заверил главу государства, что опытные комбайнеры и водители передают опыт молодым аграриям.
8: Просто люди все организованно работают, любят свою малую родину, любят то, что они делают, и все четко понимают поставленные задачи президентом нашим, что нужно хлеб убрать вовремя без потерь. Поэтому и работают они всегда на самый максимальный результат.
1: Число рекордсменов среди экипажей комбайнеров растет по всей стране. Тысячный рубеж по намолоту преодолели уже 2223 экипажа. Свыше 280 имеют результат в 2000 тонн. У 22 на счету более 3000, а четверка лучших и вовсе перешагнула отметку в 4000 тонн. За каждой цифрой ежедневная и слаженная работа всех участников уборочной страды. В целом по стране намолочено более 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса. По данным Минсельхозпрода, убрано уже более 80% площадей зерновых, зернобобовых культур и крестоцветных. Больше подробностей читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Беларусь и Мьянма укрепляют правовое сотрудничество. Александр Лукашенко одобрил проект договора о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ определяет порядок передачи документов, признания судебных решений и получения доказательств. Это позволит эффективнее защищать права граждан и бизнеса двух стран. На проведение дальнейших переговоров и подписание договора уполномочено Министерство юстиции. Министерство иностранных дел Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших белорусских граждан из Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков. Он сообщил, что 12 августа в Грузии в районе Гурия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились 19 граждан Республики Беларусь.
9: В результате падения автобуса в ущелье погибло четверо граждан. 15 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей, получили травмы различной степени тяжести. 11 человек доставлены в республиканскую больницу города Батуми. Двое находятся в реанимации, их состояние ничего не угрожает. 4 человека в более тяжелом состоянии доставлены в близлежащие больницы в городах Азургети и Чхотаури. Их состояние оценивается как среднетяжелое и тяжелое. Сотрудники дипмиссии Беларуси в Грузии находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь. К ним в ближайшее время также присоединится посол Беларуси в Грузии Николай Гащук. Посольство поддерживает постоянную связь с криминальной и патрульной службами города Азургети, руководством клиник. Министр по делам вынужденно перемещенных лиц оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Саржвеладзе сегодня ночью лично посетил 11 пациентов республиканской больницы. Необходимое содействие оказывает руководство МИД Грузии и региона происшествия. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокое соболезнование семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. МИД во взаимодействии с грузинской стороной окажет все необходимое содействие в репатриации тел и возвращении белорусских граждан на родину. Хотели бы обратить внимание наших граждан на важность внимательного подхода к выбору туристических операторов и тщательное планирование маршрутов передвижения при выездах за рубеж.
1: По факту происшествия МВД Грузии возбудило уголовное дело. Водитель, управлявший автобусом, задержан. Белорусская дипмиссия выясняет все обстоятельства трагедии. На территории Гомельской области Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Российская сторона передала 261 тело военных, украинская сторона – 24. Также состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Беларусь продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена гражданскими лицами. В Россию проследовали 8 человек, в Украину – 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В пункте пропуска гражданам передали наборы с горячим питанием, суп, второе, а также питьевую воду и фрукты. Бригады медиков всегда готовы оперативно оказать необходимую помощь. Сопровождает гуманитарную миссию региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Беларуси. Министерство обороны Литвы заявило о планах масштабного фортификационного строительства на границе с Беларусью. Действующее инженерное заграждение дополнят новыми объектами, чтобы максимально усложнить продвижение техники. Основным элементом защиты станет ров контрмобильности шириной от 20 до 150 метров. Работы на приграничной полосе начнутся уже в ближайшие месяцы, а полное обустройство рубежа займет около 4 лет. Стоимость проекта оценивается минимум в 50 миллионов евро. Параллельно литовская сторона увеличит число опорных пунктов хранения спецсредств с 27 до 50. На этих складах будут держать бетонные блоки, ежи и колючую проволоку для экстренного перекрытия дорог. Польша и Германия конкурируют за размещение на своей территории производства ракет для американских ЗРК «Патриот». Об этом заявила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Сапковяк-Чернецкая. Также она добавила, что Трамп ранее исключил возможность размещения такого производства в Украине. По словам чиновницы, Евросоюз заинтересован в создании на своей территории как минимум сервисного центра для ракет «Патриот», если договориться о размещении производства не удастся.
0: Картина дня.
1: В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся. Главное новшество – теперь ее должны производить исключительно на территории нашей страны. При этом шить коллекции будут преимущественно из текстильных материалов, выпущенных в союзном государстве. Обновленный технический регламент заметно ужесточает и требования к качеству. Специалисты будут гораздо строже проверять прочность тканей и их устойчивость к износу. Также в документе официально закрепили само понятие «деловой стиль». Предприятия, которые успешно пройдут сертификацию, внесут в специальный онлайн-реестр проверенных белорусских брендов. К новому учебному году в Беларуси подготовили 28 школьных пособий. В основном это переиздания с актуализированным содержанием, соответствующим современным требованиям. Об этом рассказала проректор по методической работе Академии образования Беларуси Валентина Гинчук. Одна из новинок – учебник по основам безопасности жизнедеятельности для четвертых классов. Вместо сухой теории – практика, игры и реальные примеры, а также специальный блок для родителей. В учебник по информатике для 8 класса добавили темы по основам искусственного интеллекта, а в пособии по географии для 10-классников полностью обновили карты и статистику.
10: При подготовке учебников к переизданию мы, конечно же, актуализируем ту информацию, которая была заложена в них ранее, в предыдущем издании, с учетом тех изменений, которые происходят в обществе, в международном сообществе. Например, в учебном пособии по географии, которое издано в этом году для 10 класса, обновлены темы, касающиеся мирового хозяйства, места Беларуси в мировой экономике, даны новые статистические данные о развитии нашей страны. Конечно же, мы реагируем на те вызовы, которые общество предъявляет к современному выпускнику. И у нас обновлена учебная программа по учебному предмету «Информатика» для 6-9 классов. И в этом году мы переиздаем учебное пособие для 8 класса «Информатика», в котором будут включены новые темы, в том числе касающиеся искусственного интеллекта. Как работать с технологиями искусственного интеллекта, как использовать их для обработки аудио- и видеофайлов. И, конечно, мы большое внимание уделяем в учебном пособии тому, как правильно относиться к технологиям искусственного интеллекта, как работать с ними, как критически воспринимать ту информацию, которую выдают эти технологии, как ее оценивать. И, соответственно, мы учим учащихся наших правилам личной безопасности в информационном обществе. Ну, а самое большое и важнейшее направление обновления всех учебных пособий при подготовке их к переизданию – это усиление воспитательного потенциала каждого учебника. Мы стараемся сделать так, чтобы было видно по учебному пособию, что оно издано в Беларуси, оно про Беларусь, и оно издано для наших школьников, белорусов. И поэтому в каждом вновь изданном учебном пособии появляется материал о достижениях суверенной Беларуси. В разных сферах жизнедеятельности – экономика, спорт, культура, образование и другие достижения, которые у нас есть. Мы таким образом воспитываем у наших школьников гордость, чувство достоинства, гордость за достижения белорусского народа.
1: Валентина Гинчук подчеркнула, что все изменения в учебниках учитывают запросы школ и проходят практическую проверку.
10: У нас каждое учебное пособие проходит так называемую опытную проверку, и учителя по результатам опытной проверки предоставляют нам свои замечания и предложения, что упростить, что необходимо усовершенствовать. Кроме того, у нас есть ряд других форм получения обратной связи. Инфолиния национального образовательного портала, различные диалоговые площадки с нашими педагогами. К нам обращаются родители со своими предложениями. И при подготовке учебного пособия к переизданию, конечно, мы их предложения стараемся учитывать. И учебное пособие становится и качественнее, и доступнее.
1: Стоимость комплекта учебников – 22,5 рубля. Многодетные семьи получают скидку 50%. Дети-сироты и школьники с инвалидностью освобождены от оплаты. Специальный чат-бот запущен в помощь молодым специалистам в Минской области. С его помощью можно оперативно сообщать о любых проблемах, связанных с неудовлетворительными условиями проживания, нарушением условий труда и установленных норм и другими волнующими вопросами. Чат-бот позволяет отправлять обращения в несколько кликов, при необходимости прикрепляя фото и видеоматериалы. Все сообщения поступают в работу профильным специалистам и контролирующим органам. Цель инициативы – обеспечить комфортные и безопасные условия для адаптации молодых специалистов на первых рабочих местах. Объявлен шорт-лист 10-го международного фестиваля документального кино «Евразия Док». В финал вышли 34 картины из 7 стран, причем сразу 7 лент, созданные белорусскими авторами. Свои работы представят Национальная киностудия, ведущие телеканалы страны и информагентства. Председатель правления Белорусского союза журналистов, исполнительный директор международного фестиваля документального кино «Евразия Док» Андрей Кривошеев прокомментировал выход сразу 7 отечественных фильмов в финальную программу 10-го юбилейного фестиваля. Наша белорусская документалистика находится на подъеме и конкурентна не только на евразийском пространстве, но и во всем мире.
11: Представляете объем конкуренции? Больше, чем 10 фильмов на место. При том, что документалистика приходила от Соединенных Штатов Америки до Китайской Народной Республики, Вьетнама и Ирана. И белорусские фильмы, сразу 7 наших лент, попали в шорт-лист. Это говорит о безусловном качестве, искренности, эмоциональности, важности тем, которые поднимают белорусские документалисты. Очень важно, что там представлены и наши ведущие телеканалы, производители документальных фильмов, специальных репортажей, а это и Белтелерадиокомпания, это телекомпании ОНТ, СТВ, это телекомпания «Мир». В этот же список добавляем и агентство «Минск Новости». Наши телекомпании демонстрируют документальное кино высочайшего класса. Здесь же есть и лента нашего профессионального производителя документалистики, студии «Беларусьфильм». Это очень хорошее кино, которое касается важной для белорусов и всего евразийского континента пространства. Это тематика возрождения Чернобыльской земли, преодоления Чернобыльской катастрофы. Таким образом, первый главный вывод, который мы можем сделать, наша документалистика белорусская растет, находится на подъеме, переживает эпоху Ренессанса и конкурентно не просто на огромном евразийском пространстве, но и во всем мире.
1: Также Андрей Кривошеев отметил работы молодых авторов, особенно подчеркнув интерес нового поколения к сохранению исторической памяти, теме гуманизма, обращения в работах к человеку и его стремлению к миру.
11: Хочу отметить, что мы собирали и работы молодых авторов. Так вот, молодые авторы в своих 4-минутных манифестах, репортажах, не сговариваясь, выбрали те же темы и примерно тот же гуманистический посыл, что их старшие коллеги-документалисты. А это значит, что у нас нет разрыва поколений, у нас нет потерянного поколения в журналистике и документалистике. Темы исторической правды и памяти, темы объединения большой Евразии, темы малой Родины, преодоления военных, социальных, экономических конфликтов на нашем общем пространство. Тема одиночества человека в эпоху цифровых коммуникаций и нейросетей. Тема доброты, экологии. Вообще обращение к человеку, к его внутреннему миру, переживаний и инициатив. Вот это объединяет и старшую школу документалистов, журналистов, наших мэтров и молодое поколение, многим из которых только-только исполнилось 20-25 лет. Это, безусловно, важно. И мне, как исполнительному директору фестиваля и председателю Белорусского союза журналистов, хочется верить в то, что и фестиваль за 10 лет своего существования, и наше творческое журналистское сообщество, и шире культурное сообщество Республики Беларусь внесло свой вклад в то, чтобы не было разрыва поколений, чтобы молодые и мэтры журналистики и документалистики примерно по одним темам видели настоящее, прошлое и будущее нашего информационного культурного пространства и с одних позиций традиционных ценностей, гуманистического посыла передавали эти темы в своих работах.
1: Добавлю, юбилейный кинофорум «Евразия ДОК» пройдет с 28 сентября по 2 октября в Минске и Смоленске. В Минске коммунальные службы преображают дворовые территории. Подход к ремонтным работам комплексный. Сколько дворов облагородили и на что в первую очередь обращает внимание организации ЖКХ, рассказала заместитель гендиректора государственного учреждения «Минское городское жилищное хозяйство» Ольга Дропей.
12: На обслуживание ЖКХ районов города Минска находится 4484 двора. На сегодняшний день мы благоустроили уже 722 двора, 186 из них комплексным подходом. Эти работы выполняются, как правило, на дворах, на которых домах прошел капитальный ремонт, и выполняется не менее 5 видов работ по благоустройству, начиная от ремонта асфальтовых покрытий и заканчивая высадкой зеленых насаждений. Для каждого вида работ свой срок выполнения и завершения. Особое внимание мы уделяем ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий. Акцент делаем на фрезеровании, то есть полной замене. И на сегодняшний день выполнен уже текущий ремонт асфальтовых покрытий на площади 331 000 квадратных метров. И, конечно, особое внимание уделяем и установке модульных конструкций для сбора отходов. Установили уже 694 таких конструкций. В планах установить еще 52. Не забываем и о наших маленьких жителях столицы. Это, наверное, самая любимая тема. Заменили уже более 200 300 единиц детского игрового оборудования и установили 476 единиц детских многофункциональных игровых комплексов. Конечно, работы по благоустройству еще продолжаются. Но мы поддерживаем инициативу жителей, рекомендуем им со своими предложениями обращаться в ЖКХ районов города Минска. Это дает нам возможность понять потребность каждого двора и, конечно, по возможности предложения жителей мы используем при планировании работ.
1: Реконструкцию парка имени Челюскинцев в Минске планируют начать в октябре. Концепция обновления будет практически аналогична той, что была успешно реализована в Центральном детском парке имени Горького. В частности, на территории зоны отдыха обновят плиточное покрытие и заменят инженерные сети. Особое внимание будет уделено развлекательной инфраструктуре. Первую благоустроенную часть парка должны запустить к открытию сезона работы аттракционов, а полностью завершить масштабное обновление территории планируют до конца 2027 года. Бармен продавал психотропы. В Минске сотрудник одного из увеселительных заведений работал на наркошоп. 25-летнего парня задержали, когда он делал тайник для покупателя. Как рассказала старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Минска Мария Квашевич, всего у молодого человека оперативники обнаружили около 300 грамм мефедрона. Известно, что задержанный работал и закладчиком, и сам администрировал наркошоп. Ночью парень работал в баре. Многопрофильным работникам ему долго побыть не удалось.
13: Мужчина сначала нашел в интернете подработку наркокурьером, а затем создал и администрировал собственный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Известно, что фигурант успел проработать всего 2 недели. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
1: За 2 недели работы задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. И в завершение о погоде. Лето пока не спешит сдавать позиции. В пятницу, по данным Белгидромета, погоду в Беларуси будет определять антициклон, центр которого смещается с территории Польши на северо-запад Украины. Ожидается переменная облачность без осадков. Утром температура воздуха в большинстве районов плюс 12-14, а с учетом ветра и влажности, по ощущениям, немного прохладнее. Днем столбики термометров покажут от плюс 20 по востоку страны до плюс 25 по юго-западу. К вечеру температурный фон от плюс 17 в северо-восточных районах до плюс 22 в западных. В субботу существенных осадков не ожидается. Температура ночью от плюс 8 до плюс 15, днем от плюс 23 по северо-востоку до плюс 30 по юго-западу. В воскресенье днем по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Температура днем плюс 28-34, в Брестской области воздух раскалится до плюс 36, а по северо-западу при дождях от 25 до 27 градусов тепла. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
14: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте 24-26 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек – из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Это Альфа-радио.
2: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве. Белорусский лидер отметил, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Глава государства предложил серьезно подумать над тем, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. Беларусь и Китай планируют провести два региональных форума в следующем году. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник после встречи с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Беларуси Джан Вэньчуанем. Стороны наметили ключевые точки развития двусторонних отношений. Фундаментом сотрудничества являются прочные отношения лидеров двух стран и регулярные контакты на высшем уровне. Отдельное внимание уделено положительной динамике торгово-экономического взаимодействия. Подтверждена договоренность о проведении в Минске 2 ноября форума ШОС по устойчивому развитию. Депутаты Палаты представителей с 17 по 23 августа будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут работу по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Темой выбрана экологическая культура. Депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары, лекарственные препараты в аптеках и торговых точках, изучат ситуацию на школьных базарах и ярмарках. Будут также проанализированы вопросы, связанные с подготовкой к началу нового учебного года, зимнему отопительному сезону и ходом уборочной кампании. В детсадах Беларуси увеличат количество групп для детей до 2 лет. Как сообщили в Минобразовании, они открываются в соответствии с запросами родителей. Цель – создать условия для выхода мам на работу. Открытие таких групп потребовало повышения квалификации воспитателей, работающих с этой возрастной категорией. Созданы необходимые условия, включая подбор соответствующих учебных материалов и мебели. Группы будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, как это было раньше, но и 10,5-12 часов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 11, в Бресте плюс 12, в Витебске 10 выше 0, в Минске 13 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и, конечно же, в эфире женского радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Оля, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Ну что, финал этого лета насыщено интересные, яркие события. Вот, честно говоря, да, грустно о том...
2: О финале
1: говорить. Ну что, лето подходит к завершению. 2026 год в самом разгаре, а вот лето, к сожалению, увы, завершается.
2: Но есть возможность насладиться последними неделями лета, сделать их особенно запоминающими. Если вы не взяли до сих пор от лета все, возьмите сейчас от лета все.
1: Знаешь, что миссис очевидность сегодня.
2: Ну, простите.
1: Нет, ну вообще в целом, действительно, мы хотим войти вот уже, знаешь, такой в учебный год, в новую осень, вот такими вдохновленными, конечно же, быть готовым к каким-то большим свершениям. Поэтому вот рецепт сегодняшней, скажем так, истории, рецепт хорошего настроения к осени ближе, это, конечно же, фестивали, которые проходят у нас в Беларуси, разные фестивали с богатой историей и традициями. И, конечно же, о некоторых из них сегодня поговорим в программе, потому что все, наверное, мы не озвучим.
2: Ну, вообще, успеем. У нас фестивалей очень много, и так. Лето вообще такое фестивальное. Даже, наверное, конец весны, начало осени еще у нас таким очень фестивальным выдалось, и фестивалей становится все больше и больше, и каких только фестивалей у нас нет.
1: Так.
2: Ну, где-то я слышала цифру, что их порядка 200 сейчас проходят, разных уровней, с разными локациями и так далее. То есть это время, когда можно проехать по всей стране, узнать свою страну, хорошо провести время с семьей. Ну, а август — это вообще потрясающий фестивальный месяц. Погода шепчет.
1: Так.
2: Ни жарко, ни холодно, все как положено. А дождей еще не так много, и поэтому, конечно, это время фестиваля.
1: Будем фестивалить сегодня и поговорим. Ну, кстати, хотел бы поговорить, наверное, о фестивале, который, в принципе, на данном этапе, вот опять же...
2: О ближайших выходных,
1: которые на данном этапе, уверен, привлечет огромное количество и посетителей, и, конечно же, вот опять же, будет заряжать нас хорошими позитивными эмоциями. Напомню, что уже в эту субботу, 15 августа, в 9-й раз в агрогородке Лясковичи Петриковского района пройдет масштабный международный фестиваль этнокультурных традиций под названием «Зов Полесья». Цель мероприятия понятна и ясна, конечно же, это сохранение и популяризация вот таких наших этнокультурных традиций. Конечно же, мы поддерживаем богатый историко-культурный такой пласт региона, ну и, конечно же, укрепление таких творческих классных связей. Я напомню, кстати, впервые «Зов Полесья» прошел в 2010 году и вызвал большой интерес. И вот наша традиция, я уже заметил, из такого межрегионального фестиваля, да, он перерос в республиканский, а в 2014 году стал международным. Это, кстати, традиция уже Беларуси.
2: Причем очень быстро перерос
1: быстро,
2: международный.
1: Да.
2: Почему? Потому что, ну, Полесье так и расположено, что всегда соседи с удовольствием на фестиваль приезжают. Кстати, я все время получаю приглашение туда и так ни разу не доехала. Ну, вообще предлагаю, конечно, рвануть. Почему? Потому что я просто посмотрела на программу фестиваля.
1: Рассказывай.
2: Ну, во-первых, это уже хорошая традиция посвящать фестиваль. Как ты думаешь, кому в этом году?
1: Так, кому? Женщине, конечно.
2: Все же. Тема фестиваля.
1: Я уже полгода так живу, да.
2: Женский образ, лейтмотив праздника, жаночий голос Полесья, спадщина, якая живе.
1: Слушай, ну красиво звучит. Все, что касается женщины, очень красиво и, знаешь, сразу же привлекательно, особенно для нас, мужчин.
2: Две концертные площадки, главная и малая сцена, 13 больших подворий, которые познакомят гостей с аутентичным творчеством и кулинарным наследием 8 районов Гомельской области.
1: Так.
2: Представляешь, как будет вкусно?
1: Конечно, будет кому-то вкусно.
2: И каждое подворье представит яркие женские образы, исторические и современные.
1: Кстати, вот говоря о фестивале, ты знаешь, ты говоришь, действительно, такая, таких площадок будет достаточно много, и вот опять же, 12 часов, да? И тоже затронула тему, что посвящен фестиваль, конечно же, женщине, женскому образу. Так вот, вечером на главной сцене фестиваля состоится 7-й областной межрегиональный конкурс красоты и грации «Полесская прыгажуня 2026». Очень красиво звучит.
2: А ты говоришь, мужчины, не езжайте на...
1: Нет, теперь уже поеду, конечно. Я же думал, просто там все только одни женщины
2: все
1: соберутся,
2: для
1: и все.
2: И даже не только вот все для вас.
1: Посмотреть
2: даже
1: одним
2: звание,
1: глазком.
2: Даже звание, да, будет вручаться не женщине, а мужчине. Звание «Гоноровый Поляшук».
1: Ой, кстати, интересная история насчет этого звания.
2: Интересная.
1: Ну, ты расскажи, ты же знаешь, что я вот это рассказывала.
2: Первым гоноровым Поляшуком в 2014 году стал президент нашей страны.
1: Так.
2: Александр Григорьевич Лукашенко. Ну и, наверное, мы знаем его такое особое отношение, да, и к Поляшукам, и к этой земле. Поэтому неудивительно, что он и стал этим первым гоноровым Поляшуком. Интересно, кто станет в этом году. Но точно знаю, что уже 18 человек получили такое звание.
1: Слушай, ну очень круто, что и мужчин тоже не забывают. Кстати, вот ты говорила, что президент очень трепетно относится к этому региону, в принципе, как и к любому региону нашей страны, но тем не менее. Хотел бы, наверное, акцентировать внимание, что в Беларуси утверждена программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. И она охватывает 9 районов Брестской и Гомельской области. Программа направлена, вот интересные такие задачи, на формирование долгосрочной основы устойчивого роста экономики, а также рост благосостояния и качества жизни населения районов Припятского Полесья. Вот здесь очень, знаешь, цепляет, что это такая долгосрочная основа. То есть этот регион должен развиваться в последующем стратегически.
2: Ну, вообще, если ты видел программу, то в принципе у нас это все должно развиваться стратегически, любой район. Потому что это же не только Полесье. Есть и то, что касается Витебской области, там, где Озерная. Вообще, в принципе, туризм у нас должен развиваться. А фестиваль — это составляющая часть.
1: Ну, это тоже такая,
2: всех,
1: да?
2: Всех туристических историй,
1: пазл,
2: конечно.
1: Пазл мозаики, да?
2: Конечно. И вот, например, мы с тобой рассказали про фестиваль «Зов Полесья», но в это же время только уже другая локация. В Свислочи Гродненской области традиционно пройдет фестиваль, который называется «Батькова булка». Тоже
1: так,
2: прекрасная традиция, да?
1: Mm-hmm.
2: Прекрасный фестиваль, прекрасная традиция. Столько хлеба, столько вкусно пахнущего хлеба, столько мастер-классов по тому, как этот хлеб должен замешиваться, как он должен, все вот эта вот история с тем, как его правильно печь и так далее. Все это на этом прекрасном фестивале. Дискотека от наших конкурентов. Не будем их называть.
1: Так, ну у нас нет конкурентов. Мы все дружим.
2: Трактор Триал среди сельскохозяйственных, коммунальных, строительных организаций Республики Беларусь.
1: Кстати, ну интересно создать.
2: Представляешь, какая площадка, да?
1: Площадка интересная. Активности наши вообще в последнее время поражают. Но я бы хотел, наверное, вернуться к вообще самому моменту создания, да, вот этой замечательной истории под названием «Батькова булка». 5 лет назад, 24 июня 2021 года, президент Беларуси посещал с рабочей поездкой Свислочский район. Так вот, там государство, среди прочего, подчеркнуло важную вещь. Никаких депрессивных районов быть не должно. Это нормальные районы, которым мы должны уделить первостепенное значение. И о хлебе сказал так. Я видел там самый лучший хлеб, даже как президент по всему миру проехавший, видевший разные хлеба.
2: То есть президент хедлайнер.
1: Да. Хедлайнер. Вот
2: он
1: к чему веду.
2: Он сделал «Батькову булку».
1: Понимаешь? И после этого, в принципе, мастера были польщены. И саму, кстати, плетенку, это такой особый вид хлеба,
2: да,
1: назвали,
2: да, да,
1: именно, чтобы вы понимали, как она выглядит, «Батьковой булкой». И это такое фирменное название, сдобные косички с сахарной посыпкой.
2: Так, ой, что, как вкусно. Ажиотаж. Вот прям вкусно. Хочется на булку. Она пахнет.
1: А еще
2: куда,
1: маслом
2: как,
1: сверху,
2: куда поехать?
1: Так вот.
2: Зов Полесья, булка, как вот, как
1: я
2: определиться?
1: Я предлагаю просто в магазин ближайший купить булочку, плетеночку,
2: ну,
1: потому
2: нет,
1: что ты не дотянешь. Я уверен, вот прямо до фестиваля без булочки.
2: И это еще не все.
1: Так, рассказывай, что еще будет проходить?
2: Еще, ты знаешь, когда я вот открыла и посмотрела еще, какие фестивали у нас будут. 15-16 августа, опять эти же выходные. Ида, Лидский замок, Тачки пикник, Лидский
1: Тачки
2: руховик.
1: Пикник. Так, Лидский руховик, хорошо.
2: Как ты думаешь, что это?
1: Не знаю, ну что с машинами?
2: Масштабный фестиваль автомобильной культуры и движения, зрелищное автошоу, выставки редких машин и развлекательные зоны у стен старинного замка.
1: Кстати, ну говоря о фестивалях, ты, я
2: и
1: вижу,
2: это еще не
1: так
2: все.
1: Еще не все готовилось, поэтому продолжай.
2: 16 августа, Березинский заповедник, самый душистый и сладкий праздник лета, Медовый Спас.
1: Так, хорошо.
2: В программе праздник. Ярмарка меда, лучшие сорта от пасечников заповедника и приглашенных хозяйств, мастер-классы для детей и взрослых, экскурсия в музей меда, аниматоры, игры, конкурсы, сладкие угощения.
1: Так.
2: Вот как? Ну как? Праздник,
1: ну,
2: для,
1: ну,
2: всей семьи.
1: Ну не успеешь. Вот, кстати, это очень большая проблема, успеть везде, потому что мне кажется, если ездить прямо на все фестивали, то дома ты, в принципе, вообще не будешь бывать. Но это и здорово.
2: Ну, знаешь, в принципе, по расстоянию это можно постараться, по крайней мере, каждые выходные насытить какими-то фестивалями.
1: Не по расстоянию туда, по состоянию.
2: А вот мы с тобой про... Мы с тобой про ближайшие выходные говорили.
1: Так.
2: А 22-23 августа я посмотрела выходные, да? Фестиваль славянской мифологии, опять же, в Березинском биосферном заповеднике «Шлях Смока» 2026.
1: Смок.
2: Тоже это мифологический такой фестиваль с мифологической тропой. Ты что, не знаешь, кто,
1: ну, конечно,
2: такой
1: знаешь,
2: Смок?
1: Ну, конечно, знаю, шучу.
2: Конкурсы костюмов. Опять интерактивные площадки. Ну, мне кажется, потрясающе просто. И опять на этом все не заканчивается. 16 августа, если вот вернуться, тоже вот фестиваль, про который я услышала, кстати, впервые. Но мне кажется, я бы очень хотела на нем побывать, потому что фестиваль это который про нас, про девочек.
1: Mm-hmm.
2: Есть такое местечко Желудок, Гродненская область, Щучинский район. Я, например, даже не знала о нем. Да? Так вот, там проходит фестиваль цветов «Желудок, стесняя мары».
1: Так.
2: То есть огромные 3D-конструкции из цветов, конкурсы букетов, цветочных композиций, костюмов, шляп из цветов. И все это благоухает всеми цветами радуги, радует. Представляешь?
1: Да,
2: то есть это
1: знаешь,
2: можно почувствовать себя Алисой в «Стране чудес», вот если попасть на такой фестиваль. Ну, классно же.
1: Ну, вообще, огромное количество. хочется, вот ты перечисляешь, я понимаю, что мы, наверное, все не охватим, пусть не обижаются на нас какие-то фестивали.
2: Нет, еще про один
1: давай,
2: хочу сказать.
1: Давай, давай, рассказывай.
2: Еще который 22 августа, тоже, на который я обещала обязательно приехать. Вороновский драник.
1: О, да, все, драники, это вообще отлично.
2: Вороновский драник. Там, говорят, пекут самый большой драник, все пахнет драниками, как на батьковой булке пахнет хлебом. Здесь пахнет картошкой, это наш второй хлеб. Все готовят драники, драники разных видов. То есть, ну как туда не поехать? Ну как?
1: Ну как? Ну вот так. Надо ехать. То, что касается вот поездок на фестивали, конечно же, я уверен, что мы максимально хотим все-таки объехать большое количество фестивалей. Увы, наверное, невозможно это сделать прям за один месяц, попасть на все фестивали. Ну, давай будем объективно говорить, да? Тогда действительно придется увольняться с работы или в отпуск идти.
2: Нет, в отпуск.
1: Ну,
2: я
1: хорошо, в отпуск
2: я уже подумала о фестивальном августе. Вот берешь отпуск всей семьей и вот так
1: фестивальный
2: вот в августе
1: отпуск,
2: просто
1: дачный отпуск.
2: От фестиваля,
1: отпуск для отпуска.
2: От фестиваля к фестивалю.
1: Ты сейчас расскажешь, что это не жизнь, а мечта, понимаешь?
2: Но
1: от
2: она
1: фестиваля
2: же
1: к фестивалю. Она реально.
2: Да.
1: А на дачу когда съездить?
2: Ну, у меня еще есть ложка дегтя.
1: Так.
2: Эту бочку меда. Не просто на дачу съездить.
1: А что еще?
2: Понимаешь, для того, чтобы всю эту информацию собрать, я очень постаралась. У нас нет сайта или точки входа, куда бы можно было зайти и узнать про вот это вот все фестивальное движение.
1: Согласен, я тоже готов.
2: Вот есть отдельные странички, инстаграм-странички определенных фестивалей. Но какой-то точки входа, так вот, чтобы извне к нам кто-то пришел и увидел всю эту палитру фестивалей, мог спланировать отпуск, мог спланировать маршруты, чтобы эта история была соединена воедино, у нас нет. И я считаю, что это глобальное упущение. Потому что для того, чтобы привлечь людей, вот недостаточно просто вот так ярко рассказать о том, что там будет.
1: Ну, будем надеяться.
2: Это хорошо, что я к программе готовилась. Вот я столько всего пересмотрела и для себя определила, что я точно хочу на эти фестивали попасть. Да, вот, по крайней мере, те, которые перечисляла. А так, в принципе,
1: то есть, по большому счету, знаешь, вот это наша такая, ну, не проблема, но, наверное, черта нашего характера. Очень много хорошо делаем, но мало рассказываем. То есть, то, о чем ты сейчас говоришь, да? То есть, нужно вот эти фестивали, которые я... Вот с уверенностью говорю, они востребованы же не только среди наших белорусских граждан. Да, понятно, что приезжают люди из-за рубежа, понятно, что все едут, но вот то, что касается, опять же, скажем так, о том, что мы где-то, ну, может быть, знаешь, мало говорим.
2: Мы катастрофически
1: просто
2: не умеем себя рекламировать.
1: Да, стесняемся.
2: Мы не умеем где-то рекламировать ту продукцию, которую мы производим. Потом не понимаем, почему не покупают белорусское. Ну, потому
1: так
2: что мы не умеем ее рекламировать. Хотя
1: ну,
2: я
1: вот поспорю,
2: очень
1: что
2: защищаю.
1: Прям не совсем
2: да
1: не умеем. Но,
2: кроме продуктов
1: может быть,
2: питания,
1: лучше
2: мы ничего
1: так
2: не умеем рекламировать.
1: Хорошо.
2: Это правда. А мы не умеем правильно преподносить наш туризм, да, и рекламировать наш туризм. Потому что мы подразумеваем и почему-то считаем, что об этом и так должны все знать.
1: То есть наша задача, вот мы говорим о фестивалях сейчас, как бы то, что касается фестивалей, то, что это уже бренд, мы уже с тобой здесь вот реально в студии к этому пришли, Беларусь фестивальная – это бренд. Это уже все знают. Но опять же, знаем, скажем так, мы в нашей стране.
2: Это бренд, который требует раскрутки,
1: вот,
2: грамотной
1: а теперь
2: продажи,
1: ты говоришь, что
2: грамотной
1: мы должны
2: подачи
1: это раскручивать прям.
2: Конечно.
1: Дальше проецировать и
2: потому
1: так далее.
2: Потому что у нас везде хедлайнер – глава государства.
1: Это точно. Где приезжает президент, там сразу фестиваль
2: да
1: начинает развиваться. Вот рассказывали же, да,
2: да,
1: про Азовполесье буквально пару лет, то есть, да, какое развитие фестиваля. Ведь опять же, вот...
2: Но это же невозможно, чтобы президент объехал все фестивали, и после этого они стали
1: понятно
2: масштабными.
1: Но, кстати, вот опять же, я вижу, что даже вот возвращаясь к Азовполесью, ненадолго сейчас продолжим вот говорить по поводу фестивалей в целом, ты знаешь, там интересная история, когда готовился, посмотрел, что, опять же, это все развивает регион, потому что вот к шестому фестивалю в 2020 году там провели масштабную реконструкцию, построили музей Полесья под открытым небом. И еще интересная история, провели экономический форум и семинар для туроператоров. Да, то есть, вот кажется, фестиваль, вот Зов Полесья, да, ну понятно, к чему мы привыкли.
2: Не только отдохнули, да,
1: да, не
2: но
1: только
2: и
1: отдохнули, но вот опять же какая-то полезная составляющая. Так вот, то, что касается рекламы фестиваля, знаешь, здесь есть такая очень тонкая грань, я вот слушаю тебя, понимаю прекрасно, что да, вроде бы мы должны об этом говорить, но ты знаешь, есть тоже, мне кажется, опасность, когда вот такой местный фестиваль, такой локальный, небольшой, вот когда туда хлынут, ну, образно говоря, ну, такой же тоже.
2: А что в этом плохого?
1: Ну, слушай, ну, вот хочется, вот мне иногда кажется, что иногда вот, может, пусть он остается таким небольшим, таким вот спокойным, потому что меньше людей, спокойнее
2: для
1: как-то
2: кого
1: посмотреть.
2: Тогда ты проводишь фестиваль?
1: Для тех, кто знает.
2: О, супер, супер. Вот вспомни фестиваль Вива Браслов, который тоже прошел недавно. Тоже это бренд уже.
1: Это бренд.
2: А Брасловский район ждет этого фестиваля. Очень многие люди живут этим фестивалем и в экономическом плане тоже. Ну, потому что это возможность региону заработать. Так это любому нашему региону возможность заработать.
1: Все, я понял, куда ты
2: зачем
1: понимаешь
2: его делать маленьким и локальным, когда не требуется даже... Это же не говорит о том, что если мы проводим какой-то фестиваль, мы должны под этот фестиваль построить гостиницы или что-то такое глобальное. По крайней мере, для того, чтобы его раскрутить, иногда достаточно хорошо оборудованного палаточного городка, где будут просто предусмотрены туалеты и места торговли, условно. Да? Все начинается с малого. Потом, когда фестиваль начинает зарабатывать, когда он начинает привлекать внимание, он начинает раскручиваться. Иначе ваш фестиваль так и останется маленьким, локальным, сообщественным. событиям. Ну, радуйтесь.
1: Кстати, ну, то, что касается, вот опять же, таких локальных фестивалей, на твой взгляд, мы говорили о том, что действительно нужно активнее рассказывать. Мы, белорусы, уже повернулись к своим фестивалям, потому что, ну, давай говорить прямо, тренд достаточно новый, да? Это вот, наверное, мне кажется, знаешь, фестивали, которые яркие такие, там, те же дожинки, да, мы знали, но вот именно такого количества фестивалей, ну, нет. То есть сейчас стал бренд, модный бренд, развивать фестивали. Да.
2: Фестивальное движение.
1: То есть, получается, раньше были несколько фестивалей, там, Славянский базар в Витебске, дожинки.
2: Не, ну, мотельские присмаки, Авсухи, вот этот фестиваль юмора.
1: А сейчас ты смотри, ты же сама говоришь, 200, да? То есть сейчас каждый район, я к чему говорю, что тренд вот задан такой, что каждый район, каждая какая-то, не знаю, там, область, которая где-то чем-то там выделяется, да? То, что касается там своего какого-то продукта местного, да? Литбир тот же, или там то, что касается вишни, или там сгущенка. То есть все, вот мы задали уже такой тренд, ну, и он действительно, ну, лет, наверное, 7-8-10 сейчас развивается, когда, знаешь, такое не соцсоревнование, но, тем не менее, каждый регион старается найти вот какую-то изюминку, какую-то историю, и идет такое соревнование, а вот мы проведем такой вот фестиваль. Ну,
2: да,
1: выглядит же это именно так.
2: Именно так, и это не только фестиваль про еду. Вот я даже постаралась сделать такую подборку.
1: Так, расскажи.
2: Вот кто знает, что есть такой, опять, это фестиваль, который они сегодня придумали. Анинский кермаш, культурный бренд Зельвищины. Белая Вежа, международный театральный фестиваль в Бресте. А Буцловский фест.
1: Ну, это уже известный такой, да, давний фестиваль.
2: Бульбаши у Бешанковичах на кермаши.
1: Интересно.
2: Это Бешанковичи, Витебская область, да. Много бульбы, тематическое оформление и так далее. Проходит 6 августа. Вишневый фестиваль, глубокое.
1: Ну, вот, да,
2: уже все знают,
1: да,
2: про Вишневый фестиваль, да. А вечера Большого театра в замке Радзивиллов. Волоты Придзвинья. Всебелорусский фестиваль народного юмора в Овтюках.
1: Так.
2: Это же вообще интересный фестиваль. Гастрономический праздник «Лунинецкие клубницы».
1: О, звучит как хорошо. Как красиво-то.
2: Конечно. Рай гармоники. Это, кстати, фестиваль, который проходит в Ельском районе. Гомельская область. Так?
1: Так.
2: Потрясающее количество фестивалей.
1: Слушай, ну фестиваль, ты там просто зачиталась уже.
2: День огурца.
1: Уже, готовилась День
2: Шклов.
1: Огурца.
2: 1-2 августа. Это вот мы, если про август говорим. Ивьевский помидор.
1: Да, кстати, видел картинки, очень интересно. Ты знаешь, там помидорами люди бросали друг друга. Ну, так прям яркое такое красивое шоу получилось. Захватывающе, скажем
2: ну,
1: так.
2: Ну, зачем куда-то ездить в какие-то страны, там, в Италию или еще куда-то, если у нас здесь такие потрясающие проходят фестивали.
1: Ну, кстати, да, действительно, проходят разные фестивали. Правильно ты говоришь, что их огромное количество. Но вот опять же возвращаемся к тому, что как успеть объехать все, вот мне кажется, это самый главный большой вызов. Поэтому пусть фестивали проводятся долго. Ежегодно, чтобы ты в одном сезоне съездил там, да, 4 фестиваля каких-то объехал, в следующем еще что-то. И вот тогда, наверное, если фестиваль долго живет, тогда человек там, не знаю, за 10 лет сможет объехать наибольшее количество фестивалей у нас в Беларуси.
2: Ну, я за то, чтобы была вот эта точка входа в фестивальное движение.
1: Слушай, ну, предложение крутое. Вот честно тебе говорю, тоже готовился к эфиру, тоже, знаешь, ищешь информацию, скажем так, из разных источников. А вот здесь, наверное, в этой студии мы с тобой пришли к тому, что как, если ты хочешь найти информацию, хотелось бы такую, знаешь, интерактивную карту.
2: Конечно.
1: Вот прям ты в одном месте заходишь, все смотришь, как проехать, как добраться. Потому что, ну, давай говорить, прямо понятно, что есть как бы вопросы логистики.
2: Конечно.
1: Где-то нужно добраться, где-то нужно переночевать.
2: Нужно спланировать.
1: То есть, да, это целый комплекс, потому что есть фестивали, которые ты успеваешь, там, ну, образно говоря, с утра выехал.
2: День провел и
1: возвращаешься.
2: И дальше, да,
1: а если ты едешь куда-то далеко, понятно, нужны, значит, какие-то и гостиницы, чтобы ты переночевал, чтобы была возможность, в принципе, переночевать, потому что мы знаем эту проблему, да, когда большие фестивали, это тоже объективная история, переполненные гостиницы. Ты
2: ну
1: вроде
2: да,
1: бы
2: и строить их бесполезно. Потому
1: да,
2: что это
1: ну,
2: же
1: один
2: история...
1: раз в году, допустим.
2: Да.
1: Поэтому, в принципе, к чему вот сегодня мы с тобой пришли? Во-первых, Беларусь фестивальная. То есть Беларусь фестивальная – это уже свершившийся
2: факт. Мы веселые,
1: факт.
2: Классные люди.
1: Это точно. То, что происходит на фестивалях, это, конечно же, благо и для района. Это и экономическая составляющая, и в целом наша такая культурная, это национальная составляющая, потому что мы свои традиции поднимаем и вспоминаем их, и рассказываем о этих традициях людям, которые приезжают на эти фестивали. Самое главное, что большая проблема, конечно же, то, что фестивали не собраны в одном месте, вот мы с тобой столкнулись. Ну и вообще в целом, получается, Беларусь уже за собой закрепляет такой бренд фестивальной страны, фестивального белорусского
2: лета. Да, и
1: лета.
2: Еще важно, давайте так. Мы наконец-то научимся себя продавать.
1: Все, я понял. Так. Ну что ж, это была программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас в эфире Альфа-радио и в эфире
2: Женского радио.
1: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. До встречи, отличного фестивального завершения этого лета.
2: Не ленитесь, поднимайтесь и точно на фестивале.
1: Пока.
2: Пока.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака. Однако зодиака появится в нашем эфире рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. Глава государства приехал на поле агрокомбината Ждановичи. Президенту здесь вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом не следует. «С прицелом на 3 миллиона», – сказал президент, принимая подарок. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел двусторонние встречи с ключевыми международными партнерами на полях заседания Совета и агропромышленной политики ЕАЭС в Алма-Аты. Юрий Горлов встретился с министром сельского хозяйства Казахстана, министром сельского хозяйства России и заместителем министра сельскохозяйственного джихада Ирана. В центре внимания были вопросы расширения торговли, кооперационные проекты и поставки продовольствия. По итогам первого полугодия этого года белорусский экспорт продовольствия в Казахстан превысил 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает устойчивый рост спроса на белорусскую продукцию на казахстанском рынке. На Кургане Славы завершается летний выставочный сезон. Последние в этом году выставки можно посетить 15-16 августа, сообщили в пресс-службе Минобласполкома. В субботу удивлять гостей будут Смолевичский район, региональные СМИ Минской области, Комитет по труду, занятости и социальной защите, Управление спорта и туризма, Главное управление по здравоохранению. В воскресенье свою программу подготовят Любанский и Солигорский районы, Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области. Посетителям представят достижения и продукцию предприятий двух районов, выступления творческих коллективов, ярмарку продажи уникальных изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, игровые зоны для детей. Выставки пройдут при благоприятных погодных условиях с 11 до 16.00. Вход свободный. В пострадавшем при пожаре доме на улице Ленина в Минске продолжаются работы по восстановлению основной кровли. Накануне работу проинспектировал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. В ходе визита Владимир Кухарев и помощник президента, инспектор по городу Минску Дмитрий Реутский осмотрели квартиры и пообщались с жителями дома, которые попросили продолжить помощь с временным размещением в общежитии, а также оказать содействие в части направления работников для выноса строительного мусора и разборки полов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Витебске и Могилеве плюс 11, в Гомеле плюс 12, в Бресте 10 выше 0, в Минске 14 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8:06 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что из-за аномальной жары и продолжительной засухи немецкие фермеры вынуждены отправлять скот на убой. Кормов катастрофически не хватает. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Латвии дрова подорожали примерно на 50%. Желтые сливы рассказывают историю о том, что самое вкусное и качественное, конечно же, все в Беларуси. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». Из Беларуси сегодня. Зумеры устали от удаленки, хотят работать в коллективе, но не принимают жестких офис правил. Более подробный материал читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же в Беларуси 15 августа стартует общественно-политический марафон «17 граней единства». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

0: прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Пришло время узнать, что готовят звезды на день сегодняшний. Гороскоп. Овен. Начало дня будет легким и приятным. У вас сегодня многое получается хорошо. Телец. Вы с самого утра будете в хорошем настроении. В течение дня не произойдет ничего, что могло бы его испортить. Близнецы. Спокойный, благоприятный день. Рак. День не особенно выдающийся, но все же вполне себе приятный. Лев. Неприятный напряженный момент, вероятно, в первой половине дня. Огорчает, что не все идет так, как вы ожидали. Придется сегодня менять планы. Дева. Сохраняйте самообладание. Именно оно поможет вам провести этот день плодотворно. Весы, хочется провести этот день приятно и праздно, но и стоит найти время для полезных дел. Скорпион, избегать споров, сегодня они вам совершенно ни к чему. Стрелец, беспокойный день, вы много принимаете близко к сердцу, часто остро реагируете на какие-то незначительные события. Козерог, день сложится отлично. Водолей, благоприятный день для общения, вы легко находите подход к самым разным людям, в том числе с тем, с кем прежде не ладили. И рыбы, вы отлично ладите с людьми, многих понимаете с полуслова. Часто интуиция подсказывает, что на душе у новых знакомых. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом всего сегодняшний день, пятница, 14 августа, хороший день для того, чтобы заниматься чем-то сложным и важным. Даже люди, которые обычно легкомысленны и невнимательны, сегодня серьезно и ничего не упускают из виду. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого, конечно же, проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 30 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 3 балла. В принципе, несколько затруднений буквально на несколько минут в столице. МКАД от Брестского шоссе до улицы Громова. Время проезда там 5 минут. Улица Ванеева, от реки Свислочь до второго велосипедного переулка на 3 минуты затруднения. И МКАД от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта на 9 минут затруднения. К этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя, без опозданий. И делаем громче Альфа-радио.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатвы автомобили «Бел-Джи». В числе передовиков Павел Шутило, который работает в УАО «Кухчицы» Клецкого района. Высоких показателей достиг и Виталий Кишко, который трудится в этом же хозяйстве на отвозке урожая. Еще один работник УАО «Кухчицы» Андрей Алексейчик в прошлом году перевез 7700 тонн зерна. В этом году он участвует в жатве как ответственный специалист за организацию уборочной. Свинокомплекс на 100 тысяч голов начали строить в Березовском районе. На месте строительства накануне состоялось совещание, в котором принял участие помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Постановлением март от 12 августа номер 45 базовый уровень тарифов увеличен в среднем на 9,5% в целях частичной компенсации расходов перевозчика по перекрестному субсидированию убыточных перевозок. Заселение первокурсников в общежитие с лучшими бытовыми условиями, гостеприимство для иностранных граждан и 100% учет социальных категорий являются основой успешной адаптации студентов. Об этом рассказала заместитель начальника студенческого городка по информационно-воспитательной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Оксана Чурбанова. Она отметила, что в состав студгородка входит 6 общежитий на 4460. Мест. И о погоде. Сейчас в Гродно, Витебске и Могилеве плюс 11, в Гомеле плюс 12, в Бресте плюс 10, в Минске 14 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Аграрии Минской области намолотили 412 тысяч тонн рапса. На сегодня аграриями области убрано 86% площадей зерновых от запланированных 509 тысяч гектаров. Кстати, хлеборобы Минской области работают с полной самоотдачей от заката до рассвета и, конечно же, заряжены на успех. Еще важная история. В Брестской области в этом году в школу пойдут более 162 тысяч учащихся. К слову, почти 13 700 человек первоклассники. К 1 сентября традиционно проводят подготовка учреждений образования, текущие капитальные ремонты, обновление учебников, закупка транспортных средств для подвоза учащихся и организация безопасных маршрутов. Плюс приобретается транспортные средства для подвоза продуктов, чтобы организовать вкусное, безопасное и полезное питание в учреждениях образования. В Бресте учреждение образования, кстати, 13 августа торжественно передали ключи от нового транспорта. Для учреждения образования закупили 26 автобусов и 19 автомобилей с изотермическим кузовом. Это позволило обновить транспорт, который доставляет продукты питания в учреждения образования почти на 35%. Вот так от рубрики «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

сегодня. Там же женские образы, редкие промыслы, старинные рецепты. Чем удивит этнофест «Зов Полесья» в Лясковичах? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». И спецвыпуск газеты «Республика Эксперт». Больше всего фруктов и ягод собирают в Минской, Брестской и Гродненской областях. Как сады дают плоды. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Петр Петровский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатвы автомобили BLG. В числе передовиков Павел Шутило, который работает в ОАО «Купчицы» Клецкого района. В начале августа он первым в Беларуси намолотил 4000 тонн зерна, а к настоящему времени преодолел отметку в 5000 тонн. Высокий показатель достигнут на отечественном комбайне производства «Гумсельмаша». Высоких показателей достиг и Виталий Кишко, который трудится в этом же хозяйстве на отвозке урожая. За нынешнюю уборочную кампанию он уже перевез более 6100 тонн зерновых, зернобобовых и рапса, побив свои прежние рекорды. Еще один работник ОАО «Купчицы» Андрей Алексейчик в прошлом году перевез 7700 тонн зерна. В этом году он участвует в жатве как ответственный специалист за организацию уборочной. Свинокомплекс на 100 тысяч голов начали строить в Березовском районе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий. На месте строительства накануне состоялось совещание, в котором принял участие помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Комплекс необходим для увеличения производства и сокращения импорта свинины. Он позволит получать не менее 12,5 тысяч тонн свинины в год. Ход строительства будет под пристальным вниманием, поскольку сроки завершения работ сжатые. Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца 2028 года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило тарифы на железнодорожные перевозки грузов, сообщили в пресс-службе ведомства. Постановлением март от 12 августа этого года номер 45 базовый уровень тарифов увеличен в среднем на 9,5% в целях частичной компенсации расходов перевозчика по перекрестному субсидированию убыточных перевозок. Итоговая стоимость зависит от параметров конкретной отправки – вид груза, расстояние, масса. Белорусская железная дорога вправе предоставлять скидки, исходя из экономической целесообразности. Заселение первокурсников в общежитие с лучшими бытовыми условиями, гостеприимство для иностранных граждан и 100% учет социальных категорий являются основой успешной адаптации студентов. Об этом рассказала заместитель начальника студенческого городка по информационно-воспитательной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Оксана Чурбанова. Она отметила, что в состав студгородка входит 6 общежитий на 4460 мест. При заселении особое внимание уделяется социальному статусу обучающихся. В прошедшем учебном году в общежитиях проживали 1118 несовершеннолетних, из них 24 студента из числа детей и сирот, 17 обучающихся с инвалидностью и 852 иностранных гражданина. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Могилеве и Гомеле плюс 13, в Бресте плюс 10, в Витебске 14 выше 0, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Петр Петровский. Лукашенко приехал на поле в Минском районе поблагодарить передовиков жатвы. Польша не пригласила представителей Украины на военный парад. Во Франции засуха грозит миллиардными убытками. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это политолог Петр Петровский. Доброе утро, Петр.
2: Доброе утро всем.
1: Ну что ж, подводим итоги этой недели. Конечно же, начнем с темы, которая касается нашей страны. В стране, напомню, продолжается уборочная кампания. Хлеб в этом году родился замечательный. Убрать его вовремя и без потерь – архиважная задача. Ход уборочный глава государства всегда держит на личном контроле. И, конечно же, никогда не скупиться на похвалу тем, кто этого заслуживает. Вот очень классная история. В четверг президент приехал на поле агрокомбината Ждановича в Минском районе, чтобы лично поблагодарить рекордсменов жатвы, которые демонстрируют поистине удивительные результаты. В награду новенькие автомобили Белджи. Вот давайте, наверное, в целом вот сами и эмоции, и, конечно же, значение таких вот важных историй для нашей страны, когда лично президент приезжает на поле, да, не кого-то там приглашают, скажем так, во дворец независимости, а президент лично благодарит передовиков жатвы. Почему так происходит, почему это важно?
3: Во-первых, потому что наша белорусская политика строится не в кабинетах. И президент, он сам человек от сахи. Он был и до того, как стал президентом, он был директором совхоза. Он сам организовывал уборку в своем предприятии, жатву, сеял, занимался фермами, всем этим. И он знает об этом не понаслышке. Вот, знаете, иногда смотришь другие страны, смотришь там хронику, да, там, там видно, что руководители не только государства, даже профильных министерств, да, Минский сельхозпрод какой-нибудь, там, в Германии, в Польше. И ты видишь, что эти чиновники, они никогда в руках лопату не держали. Они не понимают, что, как устроено. Они вот чиновник в кабинете, и он только команды раздает, и все. И он отрешен, отчужден от конкретного поля, от конкретного хозяйства, от конкретного предприятия и от проблем. Он не живет этим. У нас президент совершенно другой. Мы не делаем каких-то пафосных заявлений, мы не бьем себя в грудь, а мы занимаемся повседневным делом. И дело в том числе продовольственная безопасность – это база. Если у тебя нечего есть, ну, ты можешь там размышлять о чем хочешь. Правда, если нечего есть, долго и не поразмышляешь. Вот. А второй момент, а давайте подумаем, насколько сегодня вот эта безопасность важна продовольственная, да, вот что творится в Западной Европе. Кстати, к вам в тенденции готовил сам вот статью специально, да, начал изучение проблемы, да, с весны, например, в Западной Европе, в многих частях Западной Европы дождя ни разу не выпадало, да, да, жарище 40-45 градусов, да, урожай падает там, на виноградниках на 20%. Вопрос с пшеницей, высохло там где-то вообще, посохло все. И будут закупать. Мы видим обострение конфликта на Украине, блокировка портов, оттуда не могут вывезти. Да? И получается, Ормузский пролив, вспомним, да, с удобрениями. Африка не получила в нужном количестве удобрений. Азия не везде получила. И в этой ситуации наша продовольственная безопасность – это не только обеспечить себя продовольствием, но и в том числе заработать на развитие деньги. До 9 миллиардов долларов у нас продовольствие – экспорт. Понимаете? А что такое заработать 9 миллиардов для небольшой страны? Под санкциями, под санкционной агрессией находящейся, да, это очень колоссальный момент, особенно в ситуации, когда мы делаем ставку на постоянную модернизацию нашего экономики, нашего и сельского хозяйства в том числе, да, и вот президент, когда вручал, кому он вручал? Он не абы кому там вручал, это люди, которые не просто комбайнеры, которые там 5 тысяч, 8 тысяч намолотили. В одном хозяйстве сделали, уже все намолотили, поехали помогать другое хозяйство. То есть это те люди труда, которые демонстрируют конкретные результаты. И государство их за это поощрило. И мы видим, что это люди, которые звезд с небес не хватали. Они живут постоянной, повседневной, рутинной работой и дают результат. И вот на таких людях и держится как раз все, вся экономика, все общество, вся белорусская система. Как-то Сталин сказал, что, знаете, поднял тост и сказал, давайте выпьем за вот человека, со серого человека, за винтика. Потому что именно на таких людях и держится система. А вот такие люди, как говорят, стахановцы по-старому, да, это люди не просто, на которых система держится, но она и развивается. Mm-hmm. Которые дают системе развиться благодаря своим личным усилиям.
1: Кстати, вот говоря опять же о нашей стране, все-таки, наверное, хотел бы еще отметить, что вот те результаты, о которых вы говорили, действительно впечатляющие результаты, все-таки еще очень важный момент, это то, что работает наша белорусская отечественная техника. Ведь это тоже очень важная составляющая, и, конечно же, мы прекрасно понимаем, что вот вы уже вскользь затронули эту тему, что в условиях санкций, конечно же, не было бы, скажем так, вот нашего производителя, никогда бы мы не смогли, скажем так, достичь таких результатов, потому что, опять же, поставки все эти и цепочки разорваны. Почему вот опять же важно было сохранить и развивать свою промышленность именно вот в сельском направлении? Почему мы сейчас можем говорить, что Гомсельмаш, да, вот комбайн и вот такие результаты?
3: Так это не просто, понимаете. В Советском Союзе мы никогда не занимались производством комбайнов. Это был Россельмаш, известные там Нивы, Доны, да. Было четкое разделение труда. Ну, что делал Гомсельмаш? Делал сенокосилки, да, вот известные. Но мы за суверенную независимый период, вот имея вот ту базу советскую, мы ее развили. И развили именно в сторону создания отечественного комбайна и вообще создания аграрных технологий полного цикла. Вот почему президент в том числе говорит не только вот про комбайн, да, ну, вспомните, вот это наша биокомпания, да, и семенной фонд, чтобы был, и соответствующие удобрения, чтобы были свои, и чтобы средства защиты растений были свои, да, то есть полный закрытый цикл, чтобы мы не звонили там куда-то, да, и умоляли, чтобы нам кто-то продал семена, еще что-то. У нас имеются собственные семена, собственные сорта, с одной стороны. С другой стороны, у нас имеются собственные аграрные технологии. И более того, давайте вспомним и КНДР, когда президент приезжал, и Российскую Федерацию, да, и африканские страны. Мы эти, наш опыт, наши технологии комплексные и экспортируем. Зимбабве то же самое, да? И в животноводстве, и в растениеводстве. И знаете, это много чего стоит. Поэтому то, что мы за времена суверенной независимой страны развили вот ту советскую базу, не то, что не сохранили, как многие говорят, мало сегодня сохранить, мало взять там, музеифицировать, сказать, вот посмотрите, мы тут сохранили. А развили, получили компетенции. У нас такого не было.
1: Слушай, ну в конкурентной борьбе действительно достойно.
3: Так подождите, а вот давайте спросим любого россиянина, спросим, что такое для него белорусская продукция. Он скажет, любой россиянин, что это премиальная продукция. И цена на белорусское, если там написано белорусское, оно будет всегда выше, нежели на все другое. Почему? Потому что это натуральное, и вкус соответствующий, да? Молоко, сыр, колбаса, мясо, прочие продукты. И это все демонстрирует вот этот спрос, что мы идем в верном направлении. И то, что президент столько времени уделяет, вот давайте просто посмотрим. С июля месяца, с конца июня, президент все время на полях, на полях, на полях, на полях, по стране ездит, по регионам ездит. Он, короче, именно там, где сейчас решается продовольственная безопасность нашей страны. А в ситуации, когда мы видим, как складывается международное обострение, да, дефицита зерна, плохих климатических условий, нехватки удобрений и прочее, мы не только обеспечиваем себя, но мы в этой ситуации обеспечиваем в будущем свою подушку безопасности и зарабатываем деньги на дальнейшее развитие, собственно, страны, экономики.
1: Ну что, спасибо огромное. Следующая тема. Беларусь и Китай планируют провести два региональных форума в 2027 году. Вот то, что касается регионального сотрудничества, мы видим, что Беларусь, скажем так, уже задает такой тренд. И вот то, что касается сотрудничества с Российской Федерацией, мы видим, что это тоже такой ноу-хау нашей страны.
3: Форум регионов.
1: Да, вот и мы видим, что, в принципе, сотрудничество между регионами, региональное сотрудничество, это такой хороший фундамент для сотрудничества между странами. Что означают, опять же, такие планы, да, и почему важно сейчас в региональной среде сотрудничать нашим странам?
3: Давайте вспомним недавнюю поездку президента Беларуси в июне, которая состоялась 30 июня в Китайскую Народную Республику. И вот, знаете, мало кто заметил, ну и вообще... Китайцы не любят пафоса, не любят крика гамма, рекламы, и чрезмерного внимания. И это, знаете, как тише едешь, дальше будешь. Вот это про них. Но я бы напомнил, что какое фундаментальное соглашение там было принято. А я скажу, что это за соглашение. Это соглашение о трансфере в Беларусь 11 передовых китайских технологий. Искусственный интеллект, беспилотники, робототехника, прочее, прочее, прочее. Там 6G, 5G, да? И вот сейчас этот трансфер технологий должен произойти до 2030 года. Это значит не там, где-то дальняя перспектива, а сейчас. И вот форум региона 2. Почему 2? Очень много провинций. Каждая провинция, там есть провинции, где население больше, чем в Российской Федерации все население, сами понимаете. Поэтому и два форума региона. Я думаю, что сейчас вот эти два форума регионов и призваны реализовать вот эти конкретные решения, которые были подписаны президентом Беларуси, председателем Китайской Народной Республики. От реализации этих задач зависит дальнейшее развитие экономики. И вы знаете, вот если сравнивать Европейский Союз и нас, мы оказываемся в очень выгодных, хороших условиях. Европейский Союз сегодня не может модернизировать промышленность, перейти на робототехнику, на искусственный интеллект. У него просто этого нету. Он оказался изолированным от Китая, он сам себя изолировал, изолированным от нас. И нету дешевой энергии из-за этого. А американцы изолировали от своих технологий Европейский Союз, потому что его, американцев задача простая. Им надо Европа только как своя военная база, как музей под открытым небом, где будут отдыхать американские туристы. Все. Никакой технологии европейской им не надо. И вот они сейчас деиндустриализируются, разваливаются, а мы получаем вот эти технологии. Мы свою промышленную базу переводим на новый технологический уровень. И поэтому сейчас вот эти форумы регионов, два, которые планируются, это будет та реализация. По регионам, по нашим. Есть Гродненская, есть Гомельская, есть там Брестская, Витебская области. В каждых регионах имеют свои производства. И более того, будут создаваться новые производства. И за это будут отвечать конкретные регионы Китайской Народной Республики. И вот это мы увидим. Понимаете, долго мы ждали, когда наступит форум регионов между Китаем и Беларусью, потому что у нас есть опыт не только с Россией, с Узбекистаном имеется опыт, да. До определенного времени у нас с Украиной был такой опыт форумов регионов, да. И в этой ситуации, конечно же, это выход на новый уровень отношений. Более близкий, более глубокий. А Китай для нас это второй торговый партнер после Российской Федерации. Я напомню, там сколько, 17% нашего всего товарооборота это с Китаем. А если мы посмотрим структуру, ну, Китай это высокотехнологичный торговый партнер, да? тот торговый партнер, который, когда и вкладывает инвестиции, создает совершенно новое производство. Просто посмотреть то, что в Великом Камне действует, да, это первый момент. И вот мы говорили про комбайны. Вот взять классический пример. МАЗ-Вичай, да. Мы были итоговым сборочным цехом, да, советской всей системы промышленности. И у нас не было многих технологических цепочек. Что мы сделали с Китаем? Мы
1: восстановили.
3: Мы, да, не просто восстановили, мы создали в Беларуси недостающие технологические цепочки по производству двигателей, узлов, коробок передач, прочее для нашего МАЗа. И поэтому нам плевать на эти санкции, которые там европейцы ввели, и думают, что они кого-то тут наклонят. А на самом-то деле, что они сделали? Они сами себя изолировали от Беларуси, от глобального большинства. Ну, изолировали, ну, ваше право. И где сейчас их маны, где их скани и прочее. Кому они нужны? Американцам они нужны? Да не нужны они американцам. Китайцам они нужны? Нет. В России нужны? Нет. Россияне купят наш МАЗ и будут радоваться жизни. Вот и вся обыкновенная простая логика, которая имеется.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
2: Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Соответствующий указ президент подписал накануне. Экономика сегодня развивается в условиях высокой внешней волатильности и технологической трансформации. Это отметил председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко на заседании исполкома, где обсуждалась тема социально-экономического развития центрального региона в первом полугодии этого года. Около 80 тысяч молодых людей в Беларуси нашли свою первую работу за 7 месяцев этого года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Временную работу при содействии службы занятости населения получили около 48 тысяч студентов и школьников. В Беларуси за январь-июнь произошло 26 случаев травмирования людей на железнодорожных путях. Основными причинами стали личная беспечность и пренебрежение правилами поведения на железной дороге. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 12, в Гродно и Витебске плюс 13, в Бресте и Могилеве 14 выше нуля, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: «Будни». В эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. В гостях у нас сегодня политолог Петр Петровский. Петр, следующая тема касается вот ситуации во Франции. Во Франции засуха грозит миллиардными убытками. Что происходит в этой стране?
2: Ну, не только во Франции. Вот мы начинали...
1: Ну, вскользь уже, да, коснулись этой
2: темы. Я, кстати, всем советую купить «Тенденции» и прочесть мою статью. Просто климатический кризис. Мы видим не только во Франции. Франция, Германия, Австрия, Италия, вся вот западная, даже часть центральной Европы. С чем связано? С тем, что аномально сухая весна, там некоторые реки, например, Сена, Рона, там, да, они просто пересохли. Уровень Рейна, например, упал до критических отметок. Ну, что вы хотите, даже Дунай, настолько упал уровень Дуная, что судоходство там практически остановлено, а атомная электростанция Пакш, атомная электростанция в Венгрии, работа ее тоже остановлена. Ну, что мы можем ожидать? Мы можем ожидать реальную проблему с сельским хозяйством. Это уже видно. Виноградари, например, говорят, что в этом году, при том, что виноград – это культура достаточно засухоустойчивая, но даже они говорят, что от 20 до 35% падения урожая, потери урожая имеются. А то, что будет с пшеницей, то, что будет, например, с молоком, почему? Потому что пастбищное скотоводство, оно тоже под вопросом. Нечего есть, просто тем же коровам, козам и овцам. Ну, а что это значит? Это значит увеличение цены на мясо, на молоко, на овощи, на фрукты. Это мы уже видим. При том, что тут еще сыграла свою роль, давайте не забывать, и ближневосточный кризис. Европа не везде получила в нужных количестве удобрений.
1: А целая цепочка
2: событий. Более того, давайте сюда же включим энергетику. Гидроэлектростанции не работают. Атомные электростанции, тоже такая же проблема, как в Венгрии и во Франции. Цена на электроэнергию выросла. Из-за кризиса на Ближнем Востоке мы видим еще один момент. Это цена на нефть. Эти же европейцы настолько интеллектуалы великие, они не хотят российскую нефть покупать, российский газ покупать, а ближневосточный газ и нефть не всегда дойдет, и по ценам каким, да, чтобы вы понимали на этот счет. И в этой ситуации вот это все накладывается. Мы, можно говорить, что как минимум на 20-30% вырастет цена на продовольствие. То есть это разгон инфляции. А я думаю, что и больше, если нечего собирать, да. А еще следующий момент. Вот мы говорили про логистику с Украиной, а Франция же как выстраивает свое сельское хозяйство? Она, например, зерно мало выращивает у себя. У нее есть так называемые сельхозпридатки, да, вот типа некоторых арабских стран, некоторых африканских стран, и Украина та же самая. Они вот зерно фуражное покупают там, техническое, и везут, а сами выращивают продукцию с высокой маржой, получается. Поэтому здесь из-за кризиса во многих частях, во многих цепочках, ну, я скажу, что и не только во Франции, что Европейскому Союзу будет достаточно несладко. Вот этой зимой очень тяжело. И я скажу еще один момент. Посмотрите, сколько у них вот за последние годы засух. С 2018 года, когда было засуха, 2020 год, 2022 год, теперь мы видим, сейчас вообще засуха рекорды бьет. Эти тенденции говорят о том, что ну, что-то надо менять, какую-то более системную политику проводить, а не тот хаос, который у них имеется.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. На данном этапе мы видим, что Польша и Германия сошлись в хватке за возможность производить системы Патриот. Чего-то бьются вот эти страны за Патриот. Почему так прям, знаете, эта тема активно звучит в средствах массовой информации? Ну и почему страны вот прям, я не знаю, на перегонки бегут вот производить эти
2: потому системы? Потому что, посмотрите, что произошло, например, с Польшей. Польша отдала, причем тайно от общества, отдала свои ракеты Патриот киевскому режиму. Это всплыло только благодаря тому, что вице-маршалок, то есть вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак это узнал по каким-то своим каналам, это озвучил, и это превратилось в скандал, что оказывается у Польши нету ракет, чтобы защищать собственное небо. Все отдали. Mm-hmm. И вот они сейчас бьются за это. Но понимаете, за что они бьются? За шкуру неубитого медведя. Почему? Потому что Трамп сказал, что нигде Патриоты за границей производить mm-hmm. не будут уже. То есть то, что они бьются с немцами, это не факт, что они получат. И, скорее всего, они не получат. То, что Трамп отказал передачи технологии киевскому режиму и вообще сказал, что это наша личная технология, мы не доверяем союзникам по производству таких моментов, и поэтому мы не будем отдавать. Ну, немцы, понятно, тоже хотят, потому что у немцев просто деиндустриализация происходит. Mm-hmm. Они убивают благодаря своей высокоинтеллектуальной политике в отношении России, убивают собственную промышленность, и единственный выход из этой ситуации у них, с их точки зрения, это милитаризация, переход на военные рельсы этой промышленности. Вот и Патриот, попытка создать производство систем Патриот в Германии, это в том числе попытка реанимировать свою промышленность на военных рельсах уже. Mm-hmm. Но, опять же, вернемся к тому, к чему мы начинали. Трамп ни Мерцу, ни Туску, ни Навроцкому никакой технологии Патриот не даст. Пусть не обольщаются.
1: Ну, кстати, в этом ключе еще один вопрос. Вот Польша не пригласила представителей Украины на военный парад. Почему?
2: Ну, а потому что после того, как киевский режим открыто стал героизировать бандеровцев, ну, давайте называть все своими именами, да? Mm-hmm. Более того, вот он сейчас создает вот этот пантеон героев, знаете? И собирает, по их мнению, останки, по их мнению, цитата, великих украинцев. Только вот среди великих украинцев нету ни Шевченко, ни Лесі Українки, ни Івана Франко, ни Котляревского, ни других великих реально украинцев. Зато мы видим, что почему-то туда собирают Бандеру, Шухевича, Стыцько, Мельника. Почему-то великими украинцами у них оказываются только бандеровцы. Уже прикрывать, что типа он говорит, ну вот есть часть общества, которая так считает, mm-hmm. уже не получается. Это видно всем, что это происходит на государственном уровне. И понятно, что польское общество в шоке от того, что там великими украинцами объявили исключительно убийц польского населения на территории Волыни и Галиции. Mm-hmm. И это очевидно. При том, что, я хочу подчеркнуть, польские власти пытаются юлить, крутиться, и вы посмотрите, что сказал Навроцкий. Да, мы против красно-черных флагов в Польше. Но мы не против, что они реют на Украине, что там под этими флагами происходит война, да? Что там mm-hmm. с выражением еще средневековым «бей москалей», да? О чем это говорит? О том, что действующая власть, несмотря даже ни на что, не отказывается от поддержки тех, кто исповедует идеологию убийц поляков. И это самый шок. Но у них выборы через год. И уже прямо демонстрировать, привозить единицы военные, которые были названы в честь бандеровцев на Украине, уже не получится. Ну, а что, представляете, парад.
1: Ну, вот уже,
2: завтра парад сразу, будет, конечно, да? И будет говорить диктор, а вот сейчас идет единица имени Степана Бандеры по улицам Варшавы, это будет шок. Это будет просто шок. И для того, чтобы прикрыть каким-то образом вот эту тему в обществе, ну, потому что поляков главный вопрос какой? Почему мы финансируем их? И чтобы прикрыть, просто закрыть. Поэтому они не приглашают. Вот и все. Но суть политики не меняется.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был политолог Петр Петровский. Спасибо огромное, спасибо. Петр, за емкий разговор. Всем прекрасного завершения рабочего дня, отличных выходных. До встречи в буднях на следующей неделе.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Соответствующий указ президент подписал накануне. Проектом международного договора определяются условия и порядок оказания взаимной правовой помощи, в том числе регламентируются вопросы передачи и вручения документов, признания и исполнения судебных решений, получения доказательств, совершения иных процессуальных действий. На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство юстиции. Экономика сегодня развивается в условиях высокой внешней волатильности и технологической трансформации. Это отметил председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко на заседании исполкома, где обсуждалась тема социально-экономического развития центрального региона в первом полугодии этого года. Как отметил Алексей Кушнаренко, устойчивый и сбалансированный рост экономики будет выражаться в первую очередь в повышении качества жизни граждан, в укреплении социальной стабильности и сокращении разрыва между городом и сельской местностью. Около 80 тысяч молодых людей в Беларуси нашли свою первую работу за 7 месяцев этого года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Временную работу при содействии службы занятости населения получили около 48 тысяч студентов и школьников. Около 1000 учащихся попробовали себя в социально значимом проекте «Время добрых дел». Студенты и школьники работали в социальных пансионатах и территориальных центрах социального обслуживания населения. Всего в Беларуси работают порядка 900 тысяч представителей молодежи. В Беларуси за январь-июнь произошло 26 случаев травмирования людей на железнодорожных путях, из них 15 со смертельным исходом. Основными причинами стали личная беспечность и пренебрежение правилами поведения на железной дороге. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры. Объекты железнодорожной инфраструктуры являются зонами повышенной опасности, пребывание граждан на которых требует соблюдения норм безопасности в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 15, в Бресте и Могилеве плюс 14, в Витебске 13 выше 0, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета, Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Глава государства ознакомится с работой крестьянского хозяйства Михаила Шуруба, которое было создано в 1993 году. В 2002 в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь коммунизма» площадь сельхозугодий возросла до 1860 гектаров. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения президентом крестьянского хозяйства. Основными направлениями деятельности являются молочное и мясное скотоводство и переработка мяса, свиноводство, выращивание овощей и их переработка. Руководители военно-медицинских служб стран Организации договора о коллективной безопасности обсудили совершенствование медобеспечения войск ОДКБ. В Москве 12-13 августа в рамках председательства России в ОДКБ на базе Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени Вишневского Минобороны России и филиала медицинской академии имени Кирова состоялись международная научно-практическая конференция и рабочая встреча представителей медслужб оборонных ведомств стран ОДКБ. В мероприятиях принял участие начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси Александр Малюх, который выступил с докладом. На территории Беларуси состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Беларусь продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена гражданскими лицами. В Россию проследовали 8 человек, в Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. Беларусь в очередной раз подтверждает свою неизменно миролюбивую позицию, предоставляя безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной. Всего за последние годы на белорусской территории проведено более 70 таких мероприятий. Китайский экспериментальный скоростной поезд на магнитной подушке установил мировой рекорд, разогнавшись до 800 км в час всего за 5,3 секунды. Испытания поезда проходили на 1-километровом участке трассы в лаборатории Дунху в китайской провинции Хубэй. После разгона поезд был контролируемо остановлен. Успешное торможение имело важное значение, поскольку движение на таких экстремальных скоростях требует столь же совершенных систем для безопасного замедления транспортного средства. В поездах на магнитной подушке отсутствует механическое трение о рельсы, что позволяет им развивать огромные скорости и двигаться практически бесшумно. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 18, в Могилеве и Витебске 16 выше 0, в Гомеле и Минске 17 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Say low. Я тусаю, но и мы.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
0: Альфа-радіо. Песні о Беларусі.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. «Нам поймы надо косить везде, мы теряем огромное количество земель», — сказал Александр Лукашенко. Глава государства знакомится сегодня с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба, которое было создано в 1993 году. В 2002 в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь коммунизма» площадь сельхозугодий возросла до 1860 гектаров. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения президентом крестьянского хозяйства. Основными направлениями деятельности являются молочное и мясное скотоводство и переработка мяса, свиноводство, выращивание овощей и их переработка. Беларусь и Китай планируют провести два региональных форума в следующем году. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник после встречи с чрезвычайным уполномоченным послом КНР в Беларуси Джан Вэньчуанем. Стороны наметили ключевые точки развития двусторонних отношений. Фундаментом сотрудничества являются прочные отношения лидеров двух стран и регулярные контакты на высшем уровне. Отдельное внимание уделено положительной динамике торгово-экономического взаимодействия. Подтверждена договоренность о проведении в Минске 2 ноября форума ШОС по устойчивому развитию. Депутаты Палаты представителей с 17 по 23 августа будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут работу по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Темой выбрана экологическая культура. Депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары, лекарственные препараты. Изучат ситуацию на школьных базарах и ярмарках. Будут также проанализированы вопросы, связанные с подготовкой к началу нового учебного года, зимнему отопительному сезону и ходом уборочной кампании. В детсадах Беларуси увеличат количество групп для детей до 2 лет. Как сообщили в Минобразование, они открываются в соответствии с запросами родителей. Цель – создать условия для выхода мам на работу. Открытие таких групп потребовало повышения квалификации воспитателей, работающих с этой возрастной категорией. Созданы необходимые условия, включая подбор соответствующих учебных материалов и мебели. Группы будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, как это было ранее, но и 10.5-12 часов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3.59 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 18, в Могилеве и Витебске 16 выше 0, в Гомеле и Минске 17 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как глобальное потепление лишает нас сна, почему просмотр триллеров не превращает зрителей в убийц и какие летние привычки разрушают зубы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление климата напрямую ухудшает сон современного человека. Самые серьезные потери фиксируются в Индии. Жители южных штатов ежегодно недосыпают от 78 до 91 часа из-за климатических изменений. В целом, в мире в период с 2020 по 2025 год среднестатистический человек терял около 56 часов сна в год из-за ночной жары. Это эквивалентно 7 бессонным ночам в год. Исследование охватило 1338 крупных городов мира, и согласно результатам, во всех из них количество нарушений сна, связанных с климатом, удвоилось с 70-х годов. Ученые подчеркивают, здоровый сон необходим для здоровья человека. Хронический дефицит сна связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ухудшением психического здоровья, ослаблением иммунитета и снижением производительности труда. Взрослым людям необходимо спать 7-9 часов в сутки. По словам ученых, нарушение сна следует признать растущей проблемой как для общественного здравоохранения, так и для производительности труда человека. Просмотр боевиков и триллеров не превращает человека в агрессора. Напротив, помогает сбросить напряжение. Такое мнение высказал психиатр Александр Теслер. Он напомнил, что еще в советские времена выходило множество статей, пугавших ростом жестокости из-за остросюжетного кино. Однако, по его оценке, подобные утверждения не имеют отношения к реальности. По словам академика, наблюдая за погонями и перестрелками на экране, люди вовсе не переносят увиденное в повседневную жизнь. Напротив, динамичные картины работают как своеобразный предохранительный клапан. Смотрящие такой контент зрители снижают уровень накопившегося напряжения и восстанавливают внутреннее равновесие. Таким образом, боевики выполняют роль психологической разрядки. Мороженое и ледяные напитки, употребляемые в жару, и обилие кислых ягод летом могут незаметно привести к трещинам на эмали и повышенной чувствительности зубов. Клубника, черешни и смородина, безусловно, полезны, но для зубов эти летние лакомства – настоящая кислотная бомба. Как отмечают стоматологи, наибольшую угрозу эмали представляют плоды, богатые органическими кислотами. Особенно агрессивно воздействуют те, что имеют характерную кислинку. Они временно размягчают поверхностный слой эмали. Под влиянием кислот эмаль становится крайне уязвимой. И если сразу после употребления ягод воспользоваться зубной щеткой, вы рискуете повредить этот размягченный защитный слой. Правильнее будет просто прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку. Любимое многими мороженое – это вообще комбо-удар из холода, сахара и иногда острых ледяных частиц. Поэтому врачи советуют подходить к десерту с осторожностью. Яна Цидик, служба новостей,

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 18:00. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район обозначил главное условие для господдержки в сельском хозяйстве. Президент посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодьях. Александр Лукашенко поручил проработать этот вопрос, но и обозначил условия, при котором можно рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат. Пришло время отходить от хотелок, сказал президент. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей страны с Днем Независимости. Убежден, дальнейшее углубление белорусско-пакистанского партнерства в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и других направлениях в полной мере соответствует стратегическим интересам обоих государств. Рассчитываю на эффективную реализацию договоренностей, достигнутых во время наших встреч в 2024 и 2025 годах, подчеркнул белорусский лидер. В Беларуси намолотили 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Это более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В разрезе областей намолочено: Минская – 2 миллиона 71 тысяча тонн, Брестская – 1 миллион 600 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 496 тысяч тонн, Гомельская – 984 тысячи тонн, Могилевская – 859 тысяч тонн, Витебская – 649 тысяч тонн. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 2 миллиона 66 тысяч гектаров, или 85% от плана. Стало известно, какие киноленты будут показаны в Полевом кинотеатре на фестивале «Зов Полесья». Как сообщили организаторы, в афише фестивального кинотеатра фильмы белорусского производства под общей темой «Женщины Беларуси. История и современность». Это документальные ленты «Маленькие героини большой войны», «Надя вперед», «Дети войны» и «Обитель святой Ефросинии», а также художественные «Классная» и «Часы остановились в полночь». Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» традиционно проходит раз в 2 года в живописном агрогородке Лясковичи Петриковского района. В этом году он приглашает гостей завтра, 15 августа. Вход на фестиваль «Зов Полесья» бесплатный. И о погоде. Сейчас в Гомеле, Гродно и Бресте плюс 21, в Могилеве плюс 19, в Витебске 18 выше 0, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 23-25, в Бресте плюс 24-26, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант рассказал, как белорусский АПК выигрывает битву за урожай.
2: Тут нужно, конечно, вспомнить и биографию нашего президента. Он все-таки человек от земли и прекрасно понимает, как добывается хлеб насущный. Какая-то работа, организационная работа, ну и конкретная работа вот наших тружеников простых, которые и на комбайнах, и на транспорте, и на других участках работы в сельском хозяйстве обеспечивают нам вот ту самую продовольственную безопасность. И вот, сказав слово «безопасность», я тоже вспомню вечную ной и критику наших оппонентов, которые говорят: ну вот, снова, значит, битва за урожай, с кем вы все время боретесь, там, почему, как бы, а я отвечу. Потому что, ну, вообще-то, вырастить урожай, сохранить его, это действительно борьба. Борьба в том числе с природой, с климатом, с нашим непростым, с теми условиями, которые нам достались от Бога. Но мы должны использовать все, что у нас есть, для того, чтобы прокормить своих людей, это раз. А второе, ну, эту задачу мы уже давно успешно выполнили. А второе, заработать. Потому что, да, у нас нету нефти и газа, которые можно там продавать всегда. Ну, конечно, тоже предпринимая усилия, но сельское хозяйство, на мой взгляд, это гораздо более сложная отрасль для, ну, условно говоря, экспорта, для того, чтобы получать постоянно прибыль, потому что здесь действительно многое зависит от климата, от капризов погоды, от технологий, которые, ну, не стоят на месте, да. И, на мой взгляд, это вот инженерная задача справляться с агропромышленным комплексом, она колоссальна. И поэтому, да, это битва со всеми вот теми... Ну, кстати, битва в том числе с человеческим фактором. Мы знаем, что вот без дисциплины, без правильной организации труда, без правильного руководства ничего не будет. И поэтому президент иногда принимает жесткие решения, иногда говорит жесткие слова, но в итоге не скупится и на благодарности, и на награды. Мы это тоже видим, когда награждаются передовые предприятия, вот как на Савушкине продукт недавно были. Мы прекрасно знаем вот эти праздники нашего такого сельского хозяйства, дожинки. Все это есть, это наши традиции, но одно без другого быть не может. Праздник должен быть тогда, когда ты хорошо поработал, получил вот этот достойный урожай и победил в этой битве, да, все эти условия, климат, стихию неблагоприятные. Опять же, повторюсь, мы-то в зоне неблагоприятного земледелия находимся до сих пор, хотя климат меняется, и на это тоже нужно реагировать. То есть какие-то новые сорта вводить, адаптироваться к изменяющимся условиям. Поэтому это сложнейшая задача. Ну и все это, конечно, окупается чем? Вот вы правильно сказали про цифры. Это вот наше, это достояние, на котором мы зарабатываем, которое обеспечивает хлеб, бюджет пополняет. Это серьезнейшая статья наших доходов в сельское хозяйство. И я, кстати, вспомню, что это не всегда вот так было. И вот вспоминаю времена детства, когда вот в Вильнюс, когда не было границ, мы ездили там просто покупать вот эти сырки молочные, потому что там это было более продвинуто, молочная промышленность. А сейчас, я знаю, в Литве такого разнообразия нет этой продукции, как у нас. Ну, просто нет этого. Потому что сельское хозяйство там стагнирует. Не скажу, что там в упадке, но оно не дотягивает до того уровня, который есть у нас. И мы это сделали, ну, вот за там последние 30 лет. Вот такое достижение.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермонт о поддержке семей с детьми до 3 лет. Важно формировать ценностные ориентиры.
2: Вы знаете, вот те меры, которые принимаются, они, ну, безусловно, важны. И поддержка женщин, материнство – это важнейший фактор. И то, что Беларусь внимательно очень следит за этой темой, это отрадно. Другое дело, мне кажется, нам надо очень-очень внимательно все-таки международный опыт изучать и смотреть, где вот этот рывок, перелом происходит и почему. Там несколько факторов. Я не скажу, что их все механистически можно перенести к нам, но вот опыт нужно изучать. И еще один момент не будем забывать. Это мировоззренческий вопрос. То есть вот не просто там государство раздает деньги или там квартиры, это ладно. А вот мотивировать людей, то есть ради чего, зачем, это вопрос ценностей, вопрос идеологии. Ну и здесь, мне кажется, нам тоже есть над чем
3: поработать. Ну, это, наверное, даже больше, чем вот как раз-таки надо нам работать.
2: Потому что здесь как-то...
3: Объяснять и показывать, что семья на самом деле это здорово.
2: Да.
3: И многодетность это круто.
2: Вот. Тут, наверное, это больше на первое место стоит поставить.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Политолог Алексей Дерманд пояснил, почему в Польше растет поддержка депортации украинцев, не имеющих права работать.
3: По-моему, тут лучше всего эти настроения, именно общественные, народные, иллюстрируют многочисленные уже конфликты бытовые, и не только, скажем так, на межнациональной почве между поляками и украинцами, или даже теми, кого поляки, не разбираясь, слыша русскую речь, считают украинцами, потому что уровень бытовой ксенофобии высок, и польское общество начинает воспринимать украинских вот этих беженцев или не беженцев, да, там разные есть, как паразитов, как нахлебников, как тех, кто отбирает в том числе рабочие места и особо как бы не проявляет, ну, какого-то уважения. Да? Почему? Потому что они видят, что на высшем политическом уровне Украина продолжает культивировать бандеровскую идеологию, продолжает героизировать бандеровцев, которых они считают героями. И, конечно, в Польше это вызывает естественное отторжение, реакцию, которая распространяется, ну, по сути, на всех тех граждан Украины, которые в настоящее время проживают в Польше. Ну и не сказать, что поляки как бы уж совсем тут не правы, да, потому что, ну, действительно, вроде как заявляется о поддержке, о том, что это там близкие страны, а с другой стороны, украинское руководство делает ставку именно на такую идеологию, которая построена на ненависти к соседям и к полякам в том числе. И это, конечно, вносит, ну, вот такой раскол в эти отношения, в отношения между людьми. Тут, на мой взгляд, у польского руководства тоже шизофрения определенная присутствует. Ну, с одной стороны, они говорят, вот мы поддержим Украину в борьбе там с Москвой. Да, вот недавно Навроцкий об этом заявлял. А с другой стороны, да, вот бандеровцев мы не потерпим. Ну, как так? Потому что, ну, только бандеровцы будут бороться с Москвой. Это на этом построена идеология украинского национализма. Вы как бы определитесь, чего вы хотите. Либо борьбы с Москвой, либо уважительного отношения к исторической памяти и к Польше как таковой. То есть не может быть, что и так, и так. Конечно, они пытаются вот эти кульбиты политические проводить, польское руководство, но по факту, стратегически, в долгосрочной перспективе, идеология бандеризма будет направлена и на поляков в том числе. А вот эта вся ненависть, этот весь поток вот этих людей, прошедших через войну, ну куда он направится? Он направится на Запад и будет там оседать. Соответственно, возникнет мафия, она уже есть, украинского происхождения, основанная, опять же, на идеологии превосходства бандеризма. И кто будет страдать? Кто будет жертвами этой мафии? Вооруженные, получившие там опыт боевых действий? Конечно, поляки. Ну, поляки, немцы, и там по цепочке, куда доберутся эти ребята. Вот. И поэтому вместо того, чтобы системно сражаться, сказать, нет, мы больше не поддержим идеологию бандеризма в Украине, мы стремимся к миру между славянскими народами, и давайте вот как-то решать другими методами эти конфликты. Вот это был бы выход для Польши. Но они ведь этого не делают. И, соответственно, копают яму себе вот в долгосрочную перспективу.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
5: Клич Полесья запрашивает на свято у самый загадковый регион Белоруссии.

Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Глава государства ознакомился с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба, которое было создано в 1993 году. По прибытии в Житковичский район глава государства отметил, что крупногабаритная энергонасыщенная техника не сможет подойти к поймам рек, чтобы выкосить там траву. В связи с этим он предложил подумать, какая техника позволяет провести соответствующие работы на должном уровне. Он поручил взять этот вопрос на контроль и отметил, что кошение пойм позволит вернуть в оборот определенное количество неиспользуемых земель. В продолжении темы Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район. Президент заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Как было доложено, в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. В связи с этим президент напомнил, что в целом для аграриев республики определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай. В Беларуси переформатируют центры компетенции на базе колледжей. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. По словам главы ведомства, с учетом программы социально-экономического развития страны, в нынешней пятилетке в каждом областном центре появятся центры по подготовке специалистов к роботизированному производству. Это амбициозная задача, которая требует не только консолидации материально-технической базы, но и соответствующей подготовки педагогического состава, в том числе с использованием передового опыта Китая и России, добавил Андрей Иванец. И в завершении выпуска: в Беларуси увеличивают количество групп в детских садах для самых маленьких. В начале учебного года их число вырастет до 600 по всей стране. Сейчас таких групп 500. Они будут работать не только в режиме кратковременного пребывания детей, но и полный день до 12 часов. Цель – создать мамам условия для выхода на работу. Воспитатели специально обучают работе с малышами до 2 лет. Для детей создают безопасную среду и подбирают подходящие материалы. Министерство образования уже разработало методические рекомендации. И о погоде: сейчас в Минске, Витебске и Могилеве +21, в Гродно и Гомеле +22, в Бресте 23 тепла. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается +25-27, в Витебске +23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте +28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант объяснил, к чему может привести создание НАТО системы дронов-наблюдателей на основе искусственного интеллекта.
2: На всякое действие есть противодействие, то есть аналогичные системы будут создаваться и с нашей стороны, я думаю, в Китае они уже есть. Во-первых, аналогичные наблюдения такого же, а во-вторых, я думаю, и противодействие такому наблюдению. Ну, технология есть, она появилась. Дроны в сочетании с ИИ, это все будет применяться. Вопрос в том, в какой степени и будет ли это вести, опять же, какой-то эскалации, либо когда в технологиях достигается паритет, вот что очень важно понимать. То есть, если у одной стороны они есть, это более опасно. Они будут пытаться их применить, направить у тех, у кого их нет. Если есть паритет, ну, как с тем же ядерным оружием было, значит, ну, все понимают, ага, если мы будем действовать, там есть чем ответить. Вот наша задача...
3: То есть гонку вооружений не остановить, судя по таким новостям.
2: К сожалению, да, потому что в истории человечества всегда было так. Если у кого-то более передовая технология, он ее использует для того, чтобы одобрать что-то или что-то сделать нехорошее с тем, у кого этого нет. Поэтому нам придется здесь свои навыки, технологии до определенного уровня поднимать, чтобы там понимали, применение этого всего против нас, оно не принесет там победы, преимущества или чего-то такого. Поэтому к этому нужно относиться спокойно. Это как бы в ходе истории человечества бывало не раз. Просто нам тоже этому нужно уделять внимание, понимать, что вот такие угрозы есть, риски, технологии. И нам нужно думать, чем это нивелировать. Можно же не обязательно зеркально отвечать. Есть такие вещи, которые там, ну, это все обнуляют, там, какая-то борьба с этими дронами. Увы, прогресс человечества очень часто шел именно через военные технологии. Будем надеяться, что вот этот паритет установится все-таки, и большая часть этих технологий все-таки уйдет в мирную сферу. Вот это важнее.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра. На Альфа-радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Разработчики представили Pixel Watch 5 – смарт-часы с фокусом на искусственный интеллект и здоровье. Ученые придумали палатку Powerbank, которая генерирует электричество от ветра и движений. И Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Разработчики представили смарт-часы Pixel Watch 5 почти без заметных изменений в аппаратной части, зато с большим количеством новых функций на базе искусственного интеллекта. Девайс получил более быстрый процессор, немного увеличенную батарею и новый цвет корпуса. Pixel Watch 5 доступен в версиях с корпусом 41 и 45 мм. Автономность составляет до 30 часов у 41-мм версии и до 40 часов у 45-мм. Помощник с искусственным интеллектом Gemini на Pixel Watch 5 может выполнять некоторые простые задачи без подключения к интернету, например, запускать таймеры и приложения. Кроме того, ассистент стал более инициативным. Если в сообщении пользователя кто-то спрашивает о доступности, Gemini может предложить проверить календарь прямо с часов. На циферблате появился отдельный значок с актуальной информацией. Через него можно быстро посмотреть, например, оставшееся время таймера, время прибытия такси или данные текущей тренировки. Еще одна функция использует искусственный интеллект для создания циферблатов. Пользователь может описать желаемый дизайн, после чего часы сгенерируют соответствующее оформление. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. За очистку отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид, а также распространенные аллергены. Увлажнение и очистка работают по отдельности, поэтому устройство можно использовать как полноценный очиститель воздуха. Сверху установлен купольный жидкокристаллический дисплей с автояркостью. Он показывает температуру, влажность, уровень пыли и концентрации. Для повседневного использования предусмотрены удобные мелочи – верхняя заливка воды, съемный бак с ручкой и колесики, которые вращаются на 360 градусов для удобного перемещения по дому. Ученые представили прототип палатки, которая вырабатывает электричество за счет движений ткани. Это конструкция, где умный текстиль превращает изгибы, растяжения и обычные перемещения в электрический заряд. В основе лежит принцип магнитоупругости – изменение магнитного состояния материала под механическим воздействием. Когда ткань пола или крыши сгибается, ее магнитный поток меняется, а система через индукцию превращает этот сдвиг в электричество. Палатка использует текстильные слои, которые реагируют на повседневные движения внутри и вокруг нее, собирая энергию от ветра, шагов человека или изгибов ткани при установке. В эксперименте легкое постукивание рукой по небольшому образцу ткани зарядило маленький конденсатор почти до 6 Вт за 1,5 секунды. Это показывает, что материал способен собирать энергию даже от слабых движений. Для смартфона такой мощности недостаточно, но результат демонстрирует потенциал масштабирования технологии на большие тканевые конструкции. Палатка может питать низкопотребляющие устройства, вроде фонариков и датчиков. В отличие от солнечных панелей, ей не нужен свет. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Тетка.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область сегодня высказался об оказании господдержки АПК. Посещая крестьянское хозяйство Михаила Шруба в Житковичском районе, глава государства акцентировал, что главное – это результат. Александр Лукашенко справедливо отметил, если одно хозяйство выдает хороший результат, а другое, имея порой более лучшие земли и условия, не дотягивает до его уровня, нужно делать определенные выводы. В то же время, комментируя тему присоединения земель проблемных сельхозпредприятий к успеху, глава государства заявил о необходимости взвешенного и проработанного подхода. Все должно быть четко просчитано. Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан, премьер-министра и всех жителей страны с Днем Независимости. Этот праздник символизирует суверенитет, стойкость и единство пакистанской нации. Сегодня Исламабад уверенно демонстрирует значительные успехи в государственном строительстве, модернизации экономики и укреплении авторитета на международной арене, говорится в послании президенту Пакистана. Внесены изменения в инвестиционную программу столицы на 20-й внеочередной сессии Минского городского совета депутатов. Как рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома, решением увеличен объем финансирования в рамках инвестиционной программы. Кроме того, в ней предусмотрено перераспределение средств. Дополнительное финансирование будет направлено на строительство новой инфекционной больницы и общежития для медицинских работников на Долгиновском тракте. Также возведение поликлиники Минского городского клинического онкологического центра, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в составе комплекса «Северный берег». И в завершении выпуска, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 14 по 16 августа госавтоинспекция Минской области проводит рейдовые мероприятия по отработке автомобильных дорог М5 Минск-Гомель, Р1 Минск-Дзержинск и Р56 Молодечно-Воложен. Инспекторы уделят особое внимание выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, которые чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Управление транспортом в состоянии опьянения, без права управления, нарушения со стороны пешеходов и иных участников движения, а также выезд на полосу встречного движения. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 22, в Гродно и Гомеле 23 тепла, в Бресте 24 со знаком плюс. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа.

фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли-лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют местным гуайдам.

бескорыстно, от души поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе,

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как глобальное потепление лишает нас сна, почему просмотр триллеров не превращает зрителей в убийц и какие летние привычки разрушают зубы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление климата напрямую ухудшает сон современного человека. Самые серьезные потери фиксируются в Индии. Жители южных штатов ежегодно недосыпают от 78 до 91 часа из-за климатических изменений. В целом, в мире в период с 2020 по 2025 год среднестатистический человек терял около 56 часов сна в год из-за ночной жары. Это эквивалентно 7 бессонным ночам в год. Исследование охватило 1338 крупных городов мира, и, согласно результатам, во всех из них количество нарушений сна, связанных с климатом, удвоилось с 70-х годов. Ученые подчеркивают, здоровый сон необходим для здоровья человека. Хронический дефицит сна связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ухудшением психического здоровья, ослаблением иммунитета и снижением производительности труда. Взрослым людям необходимо спать 7-9 часов в сутки. По словам ученых, нарушение сна следует признать растущей проблемой как для общественного здравоохранения, так и для производительности труда человека. Просмотр боевиков и триллеров не превращает человека в агрессора, напротив, помогает сбросить напряжение. Такое мнение высказал психиатр Александр Теслер. Он напомнил, что еще в советские времена выходило множество статей, пугавших ростом жестокости из-за остросюжетного кино. Однако, по его оценке, подобные утверждения не имеют отношения к реальности. По словам академика, наблюдая за погонями и перестрелками на экране, люди вовсе не переносят увиденное в повседневную жизнь. Напротив, динамичные картины работают как своеобразный предохранительный клапан. Смотрящие такой контент зрители снижают уровень накопившегося напряжения и восстанавливают внутреннее равновесие. Таким образом, боевики выполняют роль психологической разрядки. Мороженое и ледяные напитки, употребляемые в жару, и обилие кислых ягод летом могут незаметно привести к трещинам на эмали и повышенной чувствительности зубов. Клубника, черешня и смородина, безусловно, полезны, но для зубов эти летние лакомства – настоящая кислотная бомба. Как отмечают стоматологи, наибольшую угрозу эмали представляют плоды, богатые органическими кислотами. Особенно агрессивно воздействуют те, что имеют характерную кислинку. Они временно размягчают поверхностный слой эмали. Под влиянием кислот эмаль становится крайне уязвимой, и если сразу после употребления ягод воспользоваться зубной щеткой, вы рискуете повредить этот размягченный защитный слой. Правильнее будет просто прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку. Любимое многими мороженое – это вообще комбо-удар из холода, сахара и иногда острых ледяных частиц, поэтому врачи советуют подходить к десерту с осторожностью. Яна Цидик, служба новостей «Альфа».

0: Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Глава государства ознакомился с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба, которое было создано в 1993 году. По прибытии в Житковичский район глава государства отметил, что крупногабаритная энергонасыщенная техника не сможет подойти к поймам рек, чтобы выкосить там траву. В связи с этим он предложил подумать, какая техника позволяет провести соответствующие работы на должном уровне.
1: Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый, а тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить. Особенно Балышуки. Все косили.
2: Раньше
1: ну, сейчас косами никто косить не будет, людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
0: Евразийская экономическая комиссия намерена учитывать предложения белорусского бизнеса по совершенствованию сферы технического регулирования в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшейся сегодня в Минске рабочей встречи члена коллегии по техническому регулированию ЕЭК Александра Субботина с представителями делового сообщества Беларуси. По итогам встречи стороны договорились продолжить рабочие консультации и обмен предложениями, которые могут быть учтены комиссией при дальнейшей работе по совершенствованию права ЕАЭС в сфере технического регулирования. Депутаты Палаты представителей 17 по 21 августа отправятся в избирательные округа. Парламентарии проведут работу с избирателями по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Темой выбрана экологическая культура. Депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары в объектах торговли, лекарственные препараты в аптеках. Будут также проанализированы вопросы, связанные с подготовкой к началу нового учебного года, зимнему отопительному сезону и ходом уборочной кампании. И в завершении выпуска международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартует завтра в агрогородке Лясковичи. Организаторы готовы принять рекордное количество гостей – более 50 тысяч. Праздник начнется в 11 часов. Ближе к вечеру на главной сцене выберут полесскую прыгажуню, а финалом впервые станет лазерное шоу на воде. Откликнуться на «Зов Полесья» и приехать на праздник можно спецрейсами, которые будут курсировать каждый час из Житковичей и Петрикова. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Минске, Гомеле и Могилеве плюс 22, в Гродно и Бресте плюс 24. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Разработчики представили Pixel Watch 5 – смарт-часы с фокусом на искусственный интеллект и здоровье. Ученые придумали палатку Powerbank, которая генерирует электричество от ветра и движений. И Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Разработчики представили смарт-часы Pixel Watch 5 почти без заметных изменений в аппаратной части, зато с большим количеством новых функций на базе искусственного интеллекта. Девайс получил более быстрый процессор, немного увеличенную батарею и новый цвет корпуса. Pixel Watch 5 доступен в версиях с корпусом 41 и 45 мм. Автономность составляет до 30 часов у 41-мм версии, до 40 часов у 45-мм. Помощник с искусственным интеллектом Gemini на Pixel Watch 5 может выполнять некоторые простые задачи без подключения к интернету, например, запускать таймеры и приложения. Кроме того, ассистент стал более инициативным. Если в сообщении пользователя кто-то спрашивает о доступности, Gemini может предложить проверить календарь прямо с часов. На циферблате появился отдельный значок с актуальной информацией. Через него можно быстро посмотреть, например, оставшееся время таймера, время прибытия такси или данные текущей тренировки. Еще одна функция использует искусственный интеллект для создания циферблатов. Пользователь может описать желаемый дизайн, после чего часы сгенерируют соответствующее оформление. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. За очистку отвечает 6-слойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид, а также распространенные аллергены. Увлажнение и очистка работают по отдельности, поэтому устройство можно использовать как полноценный очиститель воздуха. Сверху установлен купольный жидкокристаллический дисплей с автояркостью. Он показывает температуру, влажность, уровень пыли и концентрации. Для повседневного использования предусмотрены удобные мелочи: верхняя заливка воды, съемный бак с ручкой и колесики, которые вращаются на 360 градусов для удобного перемещения по дому. Ученые представили прототип палатки, которая вырабатывает электричество за счет движений ткани. Это конструкция, где умный текстиль превращает изгибы, растяжения и обычные перемещения в электрический заряд. В основе лежит принцип магнитоупругости – изменение магнитного состояния материала под механическим воздействием. Когда ткань пола или крыши сгибается, ее магнитный поток меняется, а система через индукцию превращает этот сдвиг в электричество. Палатка использует текстильные слои, которые реагируют на повседневные движения внутри и вокруг нее, собирая энергию от ветра, шагов человека или изгибов ткани при установке. В эксперименте легкое постукивание рукой по небольшому образцу ткани зарядило маленький конденсатор почти до 6 Вт за 1,5 секунды. Это показывает, что материал способен собирать энергию даже от слабых движений. Для смартфона такой мощности недостаточно, но результат демонстрирует потенциал масштабирования технологии на большие тканевые конструкции. Палатка может питать низкопотребляющие устройства, вроде фонариков и датчиков. В отличие от солнечных панелей, ей не нужен свет. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Госавтоинспекция Минской области проводит рейдовые мероприятия. Предприятие «Брестмаш» наладило выпуск среднетоннажных грузовых шасси в кооперации с китайским партнером. И на проспекте Дзержинского запретили левый поворот на улицу Голубева. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В целях предупреждения ДТП с сегодняшнего дня по 16 августа ГАИ Минской области проводит рейдовые мероприятия по отработке автомобильных дорог М5 Минск-Гомель, Р1 Минск-Дзержинский и Р56 Молодечно-Воложин. Инспекторы уделяют особое внимание выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, которые чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Управление транспортом в состоянии опьянения, без права управления, нарушения со стороны пешеходов и иных участников движения, а также выезд на полосу встречного движения. Предприятие «Брестмаш» наладило выпуск среднетоннажных грузовиков шасси в кооперации с китайским партнером. Сейчас предприятие уже серийно выпускает автомобили полной массой 9 тонн, а модель на 12 тонн проходит завершающий этап испытаний. Работы по проекту начались в сентябре прошлого года. За это время стороны подготовили необходимую документацию и согласовали спецификацию поставок. Весной на «Брестмаш» поступили машинокомплекты для выпуска шасси полной массой 9 и 12 тонн. На базе китайских шасси в Беларуси уже налажен выпуск автомобилей с отечественными надстройками «Маску-Пава», изотермическими фургонами и фургонами-рефрижераторами. Серийное производство 9-тонной модели уже запущено. Такие автомобили белорусской сборки можно встретить на дорогах страны. 12-тонная версия сейчас проходит завершающий этап испытаний. Шасси рассчитаны на использование в качестве базы для широкого спектра техники. На их основе можно выпускать транспорт для перевозки мясной и молочной продукции, устанавливая изотермические кузова и рефрижераторные установки. Также предусмотрено производство коммунальной техники и других специализированных машин для строительства, логистики и сельского хозяйства. В Минске изменилась схема организации дорожного движения на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Голубева. Изменения ввела столичная госавтоинспекция. Теперь водителям запрещен левый поворот с проспекта Дзержинского на улицу Голубева. Кроме того, введен запрет на разворот на этом перекрестке при движении по проспекту Дзержинского со стороны улицы Чурлениса в направлении улицы Голубева. В ГАИ пояснили, что изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности проспекта Дзержинского. Водителям рекомендуют учитывать новую схему при планировании пути. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Информации, аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: В центре внимания фермерские хозяйства. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район. На повестке развития отечественной кондитерской отрасли глава правительства посетил коммунарку. Аграрии Беларуси намолотили более 7 600 000 тонн зерна с учетом рапса. Фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет завтра в Гомельской области.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Глава государства ознакомился с работой крестьянского хозяйства Михаила Шаруба. Президенту подробно доложили о показателях и направлениях деятельности, динамике производства, планах на будущее. Одним из вопросов стало присоединение земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шаруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодьях. Ранее ему были переданы в управление земли одного из хозяйств Житковичского района, но они находятся на некотором удалении, что вызывает определенные проблемы с логистикой. В связи с этим возник вопрос о передаче земель соседнего хозяйства, если оно использует их недостаточно эффективно. Президент поручил детально проработать вопрос о возможном присоединении и предложить конкретное решение. При этом следует учесть позиции руководства хозяйства и региона. Александр Лукашенко также обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат.
2: Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю в управление, в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он. Две стороны и докладываете, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, куда какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: В числе объектов, которые показали президенту в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шаруба, было овощехранилище. Глава государства ознакомился с технологией сортировки хранения, предпродажной подготовки, переработки овощей. Тема важная в масштабах всей страны, так как преимущественно за счет крестьянско-фермерских хозяйств заполняются стабилизационные фонды для республиканских нужд, чтобы обеспечить наличие в магазинах так называемого борщевого набора в межсезонье. Эти хозяйства формируют около 68% закладки картофеля и свеклы, 87% капусты, более 70% моркови и лука. Александр Лукашенко обратил внимание на ответственность не только тех, кто должен заполнять эти фонды, но и тех, кто берет на себя обязательство выкупать продукцию стоп-фондов, особенно торговых сетей. Руководитель хозяйства рассказал президенту о строительстве овощехранилища и используемых технологиях. Белорусский лидер в этой связи ориентировал на упрощение проектных и строительных норм под ответственность того, кто возводит несложные объекты. По аналогии с тем, как на законодательном уровне урегулировано строительство построек на селе. Ответственные чиновники заверили главу государства, что в этой сфере уже приняты необходимые решения.
0: Факты на стол.
1: Поскольку крестьянское хозяйство, которое посетил Александр Лукашенко, находится на территории Припятского Полесья, президент обратил внимание на программу развития этого региона на 2025-2030 годы. Цель этой стратегии – прийти к конкретному результату, на что и указал глава государства. Также президент заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Как было доложено, в регионе убрано 95% процентов площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Собрано более 980 тысяч тонн только зерновых колосовых, а уже завтра выйдут на миллион, что для региона является хорошим показателем. Продолжается уборка соломы с полей и подготовка освободившихся площадей под озимый сев. Президент предупредил, чтобы при возделывании озимого рапса строго соблюдалась технологическая дисциплина. Вносились необходимые удобрения, средства защиты, регуляторы роста. Только таким образом удастся сохранить посевы при любых погодных условиях и получить в будущем хороший урожай. Кроме того, руководитель региона доложил об увеличении объемов производства сельхозпродукции за январь-июль этого года более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент напомнил, что в целом для аграриев страны определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай.
2: Прошлый год у нас был такой рекордный. И, пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, значит, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий рекорд.
3: 112% был по области в этом году.
2: Ну, тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться.
1: Александр Лукашенко заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. Глава государства отметил, что крупногабаритная энергонасыщенная техника не сможет подойти к поймам рек, чтобы выкосить там траву. Президент поручил взять этот вопрос на контроль и отметил, что кошение пойм позволит вернуть в оборот определенное количество неиспользуемых земель. Глава государства обратил внимание и на другую сторону вопроса. Кошение позволяет получить дополнительное сено на корм. Александр Лукашенко также отметил, что этот вопрос актуален прежде всего для Гомельской области, где протекает Припять.
2: Припять. Пойма. Что с ней делать?
4: Надо ее косить, даже если не брать траву. Обязательно. Понимаете, она зарастет, будут там джунгли, мы получим кучу комаров и сядут. В 2006-2007 году еще малярия была на Полесье, сплошь и рядом. То есть, когда мы говорим о том, что надо сохранить, нам надо четко понимать, что и где мы хотим сохранить.
2: Что делать?
4: Ее надо косить и использовать на корм, потому что это фактически, ну, не бесплатный, но дешевый корм, который для телок, для быков, даже для коров мы добавляем. У нас эта пойма за 80 километров, но тем не менее мы косим и привозим сюда, используем, добавляем, измельчаем.
2: Нам надо подумать о технике для кошения пойм. Ну, с нашей энергонасыщенной мощнейшей...
5: С большой косилкой не зайдешь.
2: Не зайдешь.
5: Потому что сломаешь ее сразу.
2: Ну, поэтому нам надо подумать...
5: Но Михаил правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
2: косить. Нет, надо убрать.
4: Не убрать, даже на подстилке.
2: Я о чем говорю.
4: Да.
2: Малые косилки,
5: да.
2: Малые трактора, рулонный пресс, скосил.
5: Да, да.
2: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо. Просто завез, так, и вот да. Как он делает. Видел, у него солома даже накрыта.
5: Да,
4: да, да.
5: А как же, специальные да? Ткани.
2: Да. Да. Да. Поэтому передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
5: Конечно.
2: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
5: Как делали это раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
2: Особенно Полешуки.
5: Ага.
2: На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
4: Раньше
2: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
3: Поздно косим.
2: Ну, ты еще так более-менее косишь. Но если взять все Полесье, у нас проблемы. Да не только тебе. Возьми березину, возьми другие поймы. У нас же край такой. И мы тут много теряем.
0: Точка отсчета.
1: Крестьянское хозяйство Михаила Шруба было создано в 1993 году и первоначально имело 30 гектаров земли. В 2002 в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь к коммунизму» площадь сельхозугодий возросла до 1860 гектаров. Были полностью погашены долги присоединенного хозяйства, выполнены социальные обязательства, увеличено производство продукции. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения президента крестьянского хозяйства. За минувшие годы здесь провели комплексную модернизацию, построили высокопроизводительный молочно-товарный комплекс на 2000 голов, свиноводческий комплекс мощностью более 1500 тонн свинины в год. Есть собственный убойный и мясоперерабатывающий цеха, современный комплекс по хранению и предпродажной подготовке овощной продукции и картофеля. Продолжается развитие торгово-туристического комплекса, в том числе собственных магазинов и кафе. Основными направлениями деятельности крестьянского хозяйства Шруба являются молочное и мясное скотоводство и переработка мяса, свиноводство, выращивание овощей и их переработка. Это валообразующее сельхозпредприятие Жидковичского района. На него приходится более 30% стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Ежегодно есть плюс по всем показателям – урожайность, надои, привесы, рентабельность.
0: Мнение эксперта.
1: Александр Лукашенко всегда держит ход уборочный на личном контроле и не скупится на похвалу тем, кто действительно этого заслуживает. Почему для главы государства важно уделять столько внимания аграриям, рассказал политолог Петр Петровский.
6: Наша белорусская политика строится не в кабинетах. И президент, он сам человек от сахи, до того, как стал президентом, он был директором совхоза. Он сам организовывал уборку в своем предприятии, жатву, сеял, занимался фермами, всем этим. И он знает об этом не понаслышке. Знаете, иногда смотришь другие страны, смотришь там хронику, да, там видно, что руководитель не только государства, а даже профильных министерств в Германии, в Польше. И ты видишь, что эти чиновники, они никогда в руках лопату не держали. Они не понимают, что, как устроено. Они вот чиновник в кабинете, и он только команды раздает, и все. И он отрешен, отчужден от конкретного поля, от конкретного хозяйства, от конкретного предприятия и от проблем. Он не живет этим. У нас президент совершенно другой. Мы не делаем каких-то пафосных заявлений, мы не бьем себя в грудь, а мы занимаемся повседневным делом. И дело, в том числе, продовольственная безопасность – это база. Если у тебя нечего есть, ну, ты можешь там размышлять, о чем хочешь. Правда, если нечего есть, долго и не поразмышляешь. А второй момент, а давайте подумаем, насколько сегодня вот эта безопасность важна продовольственная, да, вот что творится в Западной Европе. Наша продовольственная безопасность – это не только обеспечить себя продовольствием, но и в том числе заработать на развитие деньги. До 9 миллиардов долларов у нас продовольствие, экспорт. А что такое заработать 9 миллиардов для небольшой страны? Под санкциями, под санкционной агрессией находящейся. Да, это очень колоссальный момент. Особенно в ситуации, когда мы делаем ставку на постоянную модернизацию экономики нашего и сельского хозяйства в том числе. Да. С июля месяца, с конца июня, президент все время на полях, по стране ездит, по регионам ездит. Он именно там, где сейчас решается продовольственная безопасность нашей страны. А в ситуации, когда мы видим, как складывается международное обострение, да, дефицита зерна, плохих климатических условий, нехватки удобрений и прочее, мы не только обеспечиваем себя, но мы в этой ситуации обеспечиваем в будущем свою подушку безопасности и зарабатываем деньги на дальнейшее развитие, собственно, страны, экономики.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
7: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
8: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Реклама.
9: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
10: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
12: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Политолог Петр Петровский подчеркнул, что региональные форумы Беларуси и КНР станут ключевым инструментом развития отношений.
2: Давайте вспомним недавнюю поездку президента Беларуси в Китайскую Народную Республику. Я бы напомнил, что какое фундаментальное соглашение там было принято. А я скажу, что это за соглашение. Это соглашение о трансфере в Беларусь 11 передовых китайских технологий. Искусственный интеллект, беспилотники, робототехника, прочее. Там 6G, 5G, да? И вот сейчас этот трансфер технологий должен произойти до 2030 года. Это значит не там, где-то дальняя перспектива, а сейчас. И вот форум региона 2. Почему 2? Очень много провинций. Каждая провинция, там есть провинции, где население больше, чем в Российской Федерации все населения, сами так понимаете. Поэтому 2 форума региона. Я думаю, что сейчас вот эти 2 форума регионов и призваны реализовать вот эти конкретные решения, которые были подписаны президентом Беларуси, председателем Китайской Народной Республики. От реализации этих задач зависит дальнейшее развитие экономики. И вы знаете, вот если сравнивать Европейский Союз и нас, мы оказываемся в очень выгодных и хороших условиях. Европейский Союз сегодня не может модернизировать промышленность, перейти на робототехнику, на искусственный интеллект. У него просто этого нету. Он оказался изолированным от Китая, он сам себя изолировал, изолированным от нас. И нету дешевой энергии из-за этого. А американцы изолировали от своих технологий Европейский Союз, потому что у американцев задача простая. Им надо Европа только как своя военная база, как музей под открытым небом, где будут отдыхать американские туристы. Все. Никакой технологии европейской не надо. И вот они сейчас деиндустриализируются, разваливаются, а мы получаем вот эти технологии. Мы свою промышленную базу переводим на новый технологический уровень. И поэтому сейчас вот эти форумы регионов, 2, которые планируются, это будет та реализация. По регионам, по нашим, есть Гродненская, есть Гомельская, есть там Брестская, Витебская области. В каждых регионах имеют свои производства. И более того, будут создаваться новые производства. И за это будут отвечать конкретные регионы Китайской Народной Республики. В этой ситуации, конечно же, это выход на новый уровень отношений. Более близкий, более глубокий. А Китай для нас это второй торговый партнер после Российской Федерации, я напомню, там сколько, 17% нашего всего товарооборота это с Китаем. А если мы посмотрим структуру, ну, Китай это высокотехнологичный торговый партнер, да, тот торговый партнер, который, когда и вкладывает инвестиции, создает совершенно новое производство. Просто посмотреть то, что в Великом Камне действует, да, это первый момент. И вот поэтому нам плевать на эти санкции, которые там европейцы ввели, и думают, что они кого-то тут наклонят. А на самом-то деле, что они сделали? Они сами себя изолировали от Беларуси, от глобального большинства. Ну, изолировали, ну, ваше право. И где сейчас их маны, где их скани и прочее? Кому они нужны? Американцам они нужны? Да не нужны они американцам. Китайцам они нужны? Нет. В России нужны? Нет. Россияне купят наш МАЗ и будут радоваться жизни. Вот и вся обыкновенная, простая логика, которая имеется.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
4: 16+.
5: Политолог Петр Петровский спрогнозировал рост цен на продовольствие в Европе из-за засухи.
6: Просто климатический кризис. Мы видим не только во Франции. Франция, Германия, Австрия, Италия, вся вот западная, даже часть центральной Европы. С чем связано? С тем, что аномально сухая весна. Там некоторые реки, например, Сена, Рона, там, да, они просто пересохли. Уровень Рейна, например, упал до критических отметок. Ну, что вы хотите, даже Дунай, настолько упал уровень Дуная, что судоходство там практически остановлено, а атомная электростанция в Венгрии, работа ее тоже остановлена. Ну, что мы можем ожидать? Мы можем ожидать реальную проблему с сельским хозяйством. Это уже видно. Виноградари, например, говорят, что в этом году, при том, что виноград – это культура достаточно засухоустойчивая, но даже они говорят, что от 20 до 35% падения урожая, потери урожая имеются. А то, что будет с пшеницей, то, что будет, например, с молоком, почему? Потому что пастбищное скотоводство, оно тоже под вопросом. Нечего есть, просто тем же коровам, козам и овцам. Ну, а что это значит? Это значит увеличение цены на мясо, на молоко, на овощи, на фрукты. Это мы уже видим. При том, что тут еще сыграла свою роль, давайте не забывать, и ближневосточный кризис. Европа не везде получила в нужных количестве удобрений.
7: А то есть целая цепочка событий.
6: Более того, давайте сюда же включим энергетику. Гидроэлектростанции не работают. Атомные электростанции – тоже такая же проблема, как в Венгрии и во Франции. Цена на электроэнергию выросла. Из-за кризиса на Ближнем Востоке мы видим еще один момент. Это цена на нефть. Эти же европейцы настолько интеллектуалы великие, они не хотят российскую нефть покупать, российский газ покупать, а ближневосточный газ и нефть не всегда дойдет, и по ценам каким, да, чтобы вы понимали на этот счет. И в этой ситуации вот это все накладывается. Мы, можно говорить, что как минимум на 20-30% вырастет цена на продовольствие. То есть это разгон инфляции. А я думаю, что и больше, если нечего собирать, да. А еще следующий момент. Вот мы говорили про логистику с Украиной, а Франция же как выстраивает свое сельское хозяйство? Она, например, зерно мало выращивает у себя. У нее есть так называемые сельхозпридатки, да, вот типа некоторых арабских стран, некоторых африканских стран, и Украина та же самая. Они вот зерно фуражное покупают там, техническое везут, а сами выращивают продукцию с высокой маржой, получается. Поэтому здесь из-за кризиса во многих частях, во многих цепочках, ну, я скажу, что и не только во Франции, что Европейскому Союзу будет достаточно несладко.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her?

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Александр Лукашенко ориентирует на упрощение норм при строительстве простых объектов. Об этом глава государства заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Жидковичский район. В числе объектов, которые показали президенту в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шруба, было овощехранилище. Глава государства ознакомился с технологией сортировки, хранения, предпродажной подготовки и переработки овощей. Тема важная в масштабах всей страны, так как преимущественно за счет крестьянско-фермерских хозяйств заполняются стабилизационные фонды для республиканских нужд, чтобы обеспечить наличие в магазинах так называемого борщевого набора в межсезонье. Правительство Беларуси не допустит необоснованного роста цен. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время посещения коммунарки. Ранее Совмин принял постановление, которым существенно сокращен перечень товаров, цены на которые регулируются государством. При этом правительство продолжает контроль по вопросам формирования цен в стране производителями, импортерами и субъектами торговли. Помимо информации Белстата, анализируется ценовая ситуация посредством автоматизированной системы мониторинга розничных цен. В случае выявления необоснованного завышения цен на исключенные из перечня позиции, правительство оставляет за собой право оперативного возврата этих товаров под государственное регулирование. В МВД состоялась рабочая встреча с представителем агентства миграции при кабинете министров Узбекистана. Главной темой стало регулирование процессов пребывания и трудоустройства граждан этой страны на территории Беларуси. Стороны подтвердили готовность к всесторонней помощи как мигрантам, так и работодателям, которые нуждаются в квалифицированных кадрах. Подразделения по вопросам миграции помогают в решении любых возникающих вопросов. Приезжим гарантирована безопасность. Особое внимание уделено реализации пилотов проекта в Витебской области, куда на работу прибыла группа узбекистанцев. И в завершении выпуска: с 1 сентября в Беларуси стартует пилотный проект для восьмиклассников по углубленному изучению математики, физики, химии и биологии. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. В проект вошли 28 школ из всех областей страны. Для них разработаны экспериментальные учебные планы, а учителя получат дополнительную педагогическую поддержку. В Минобразовании рассчитывают, что новый подход позволит подготовить учащихся к дальнейшему обучению по естественно-научным и техническим направлениям. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске плюс 21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 22, в Гродно и Бресте 24 тепла. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. В разгар финального месяца этого лета, точнее сказать, в моменте, когда экватор у нас этого месяца под названием август наступил, вместе с тобой будем слушать яркие, известные, популярные мировые хиты в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу. Ну а прежде чем перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радиодвадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-Радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. Двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа. Поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Брайан Мэй решил проверить искусственный интеллект на материале, который знает буквально наизусть. Попросил его показать обложку альбома Queen The Game. Результат оказался настолько далек от знаменитой фотографии 1980 года, что гитарист не удержался и вынес его на всеобщее обозрение. На оригинальной обложке версия искусственного интеллекта превратила хорошо знакомый образ Queen во что-то практически неузнаваемое. Далее последовал жесткий вывод. И вот такой интеллект скоро будет править миром. Ну что ж, отлично. Возможно, сейчас самое время понять. Нам на самом деле не нужен искусственный интеллект, заявил музыкант. Затем Мэй перешел к более серьезному тону, заявив, что цена масштабного развития инфраструктуры искусственного интеллекта слишком высока. Он выступил против строительства новых дата-центров в Великобритании, утверждая, что они разрушают страну. А также, по его мнению, уже вредит искусственный интеллект и Америке. Так, безобидный эксперимент с одной из самых узнаваемых обложек Queen превратился у Мэя в полноценный выпад против индустрии искусственного интеллекта. И в каком-то смысле технология сама подкинула ему идеальный аргумент. Если машина не может нормально вспомнить Queen, стоит ли действительно доверять ей будущее. Параллельно, правда, остается открытый вопрос о будущем самой группы. Роджер Тейлор недавно признался, что не проще снова играть живьем, хотя запуск нового большого тура Queen во многом зависит от Брайана. Музыканты уже работали над новым материалом с Адамом Ламбертом и обсуждали возможность выступления в Лас-Вегасе, но перспективы полноценного мирового тура выглядят все менее определенными. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. На этом, собственно говоря, с новостями завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинской американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер. Претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа Хит Парад.
1: 20 место Альфа Хит Парада. Time Won't Wait, Фил Латов and Кэрос. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Минелли. Кстати, в интервью Фил Латов and Кэрос отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Фил Латов and Кэрос. Time Won't Wait. 20 место.
0: 20 место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark, Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. Четырехлетнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a fake. Ava Max.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция альфа-хит-парада «Heart or Mind» Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район. Президент заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Как было доложено, в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Кроме того, руководитель региона доложил об увеличении объемов производства сельхозпродукции за январь-июль этого года более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент напомнил, что в целом для аграриев республики определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай. Развитие отечественной кондитерской отрасли рассмотрели в Минске с участием премьер-министра Александра Турчина. Определены перспективы и направления модернизации строительства новых мощностей. Одна из тем на повестке дня – повышение доли отечественных кондитерских изделий в розничном товарообороте. В целях повышения эффективности работы реализуется стратегия развития кондитерской отрасли на 2024-2026 годы и соответствующий комплекс мер по ее выполнению. Процесс модернизации на предприятиях идет непрерывно. Запланировано проведение мероприятий по установке новых линий и совершенствованию существующих. Предприятия концерна ведут торговлю с 16 странами. В Беларуси переформатируют центры компетенций на базе колледжей. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. По словам главы ведомства, с учетом программы социально-экономического развития страны, в нынешней пятилетке в каждом областном центре появятся центры по подготовке специалистов по роботизированному производству. Это амбициозная задача, которая требует не только консолидации материально-технической базы, но и соответствующей подготовки педагогического состава, в том числе с использованием передового опыта Китая и России, добавил Андрей Иванец. 440 проектов стоимостью почти 9,5 миллиардов рублей стали частью пула региональной инициативы. При этом каждый третий из них уже получил финансирование банков, а 11 успешно воплотилось в жизнь. Создано 40 рабочих мест. Отмечу, под общим продуктом региональная инициатива действуют кредитные программы, призванные поддержать актуальные бизнес-идеи, соответствующие ключевым приоритетам программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Отличительная особенность – упрощенный порядок администрирования с сохранением льготного финансирования. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Минске, Гомеле и Могилеве плюс 22, в Гродно и Бресте плюс 24. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей, Альфа-Радио.

пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепельдом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Седьмая позиция альфа-хит-парада «Over You» от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа-радио. Участники группы познакомились позже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. «Over You» от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Calvin Harris. Каталог Calvina Harris давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Harris все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Calvin Harris и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место. Hey!

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, а затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.
0: Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка «Dancing in Love» Alan Walker and the Meek. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году. Но только в 2014 году его трек «Fade» привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. «Dancing in Love» Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: горячих хитов недели.
1: Первая строчка. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит пора.
1: В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком минус. Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, что Альфа-хит парад ждет тебя вечером в пятницу в 18:00 и в субботу днем в 13:00. Ну и, конечно же, желаю тебе яркого, классного лета 2026 года. Ровно середина месяца август у нас с тобой впереди, поэтому слушай классную музыку, делай громче Альфа-радио, оставайся с Альфа-хит парадом и до встречи ровно через неделю. Зовут меня Вадим Шепет. Удачи, пока!
0: Первое место.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Фермерские хозяйства в центре внимания президента. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Глава государства ознакомился с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба, которое было создано в 1993 году. В 2002 в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь коммунизма» площадь сельхозугодий возросла до 1860 гектаров. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения президентом крестьянского хозяйства. Основными направлениями деятельности являются молочное и мясное скотоводство и переработка мяса, свиноводство, выращивание овощей и их переработка. Хозяйство – валообразующее сельхозпредприятие Житковичского района. На него приходится более 30% в стоимости валовой продукции сельского хозяйства района. Площадь сельхозугодий составляет 7700 гектаров, из них пашни – 4800. В результате комплексной модернизации в крестьянском хозяйстве был построен высокопроизводительный молочный товарный комплекс на 2000 коров. Появились также новые цеха, комплекс для хранения и предпродажной подготовки овощной продукции, сформирован современный парк сельхозтехники. Продолжается развитие торгово-туристического комплекса, в том числе сети собственных магазинов, кафе. Сразу по прибытии президент заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко о ситуации в регионе и ходе уборочной кампании.
2: Рапс закончили полностью. Намолотили 140 тысяч тонн с прибавкой 69 тысяч тонн. Сегодня имеем лавовый объем уборки 983 тысячи тонн.
3: За 2-3... Как тебя урожайность рапса?
2: Рапса урожайный 22 центера.
3: Присчитать. Это рапс?
4: Я не сильный, мне не здесь советский. Я потом...
2: Списываю, что это корма. Ожидаем вал. 1 050 тысяч тонн. За 2-3 дня закончим уборку. Будет прибавка по уровню прошлого года 20 тысяч. 71 тысячу гектаров уберем кукурузы на зерно, получим ожидаемый вал 450 тысяч. Итого 1,5 миллиона тонн получим зерна. Этого зерна достаточно, чтобы обеспечить животноводство 850 тысяч тонн. 100 тысяч – это семена. Александр Иванович, 60 тысяч –
3: заказ. Ты госзаказ как у тебя?
2: Госзаказ на рапс выполнили 10 тысяч тонн. 60% выполнили полностью по зерну. Думаю, что за неделю закончим выполнение государственного заказа.
3: Главное, чтобы ты выполнил госзаказ.
2: Да, зерно.
3: Госзаказ нужно.
4: Это копейки. Да, сейчас это не очень.
2: Качество хорошее зерна, поэтому сдадим.
3: Я не знаю, какие-то вот 2-3 года назад коллеги твои стремились к госзаказу, чтобы больше были. Стабильная оплата, урожай заберут. Поэтому тогда так было, сейчас не знаю.
4: Заказ – это гарантированно то, что заберут продукт.
3: Да, да.
4: Даже стабфонд. У нас есть стабфонд, я знаю, что меня купят, заберут. С удовольствием работаю.
3: По стабфондам смотри, потому что распоряжение то я отдаю от жизни, но чтобы выполняли те, с кем нет.
4: А те, которые...
3: Да, которые с другой стороны.
4: Ну, мы уже тоже что-то значим для них, поэтому находим варианты.
2: Серьезный участник.
3: Да. Сразу губернатору, потому что это на контроле. Ну как, вырастили, договорились.
1: Доложили президенту о делах в районе. Также Александр Лукашенко поинтересовался, чего не хватает Полесью. И акцентировал внимание на технике для кошения пойм рек. Это позволит не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота.
3: В этом году у тебя лучше, чем
5: с хлебом. Да.
3: Лучше, чем
5: просто. Лучше, чем корм. По турущине мы молотили зерновых 61 центр с гектара, рапс 48 центров с гектара, но работали гибридом. А вот госзаказ по рапсу сдали, сейчас даем по пшенице госзаказ. По соломе, что касается, в принципе, посмотрели, только 5% максимум будем измельчать, все остальное в рулоны и свозим. 50% мы практически с полей убрали. Более 500 гектар только по турущине подготовили, по всего зиму. Вот, готовим по всем хозяйствам. По кормозаготовке хорошо потянулись на где-то 13,6 центров на одну условную центров кормовых единиц.
3: Мне хватает с твоей точки зрения у нас здесь на Полесье, чтобы мы не впустую сработали с той программой, которую принял недавно по развитию Полесского региона.
5: Товарищ президент, все есть. Надо дисциплина, соблюдать технологию, все есть. Вот. На сегодняшний день в рамках программы развития Припятского Полесья будем строить не только вот и Белый Горожий Доложен, но и по Турущине, по модернизация ферм будет. Две откормочные площадки будем еще строить по Туровщине.
2: С банком программа отработана, да? На Туровщине тоже.
5: И?
3: Припись. Ольма. Что с ним делать?
4: Надо ее косить, даже если не брать траву обязательно. Понимаете, она зарастет, будут там джунгли, мы получим кучу комаров. В 1956-1957 году еще малярия была на повестке, сплошь и рядом. То есть, когда мы говорим о том, что надо сократить, нам надо четко понимать, что и где мы хотим сократить.
3: Что делать?
4: Ее надо косить и использовать на корм, потому что это фактически не бесплатный, но дешевый корм, который для телок, для быков, даже для коров мы добавляем. У нас эта пойма за 80 километров, но тем не менее мы косим и привозим сюда, используем, добавляем, смельчаем.
3: Нам надо подумать о технике для кошения поля. Ну, с нашей энергонасыщенной машиной...
6: С большой косилкой не зайдешь.
3: Не зайдешь.
6: Потому что сломаешь ее сразу.
3: Ну, поэтому нам надо подумать...
6: Но Михаил правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно...
3: Нет, косить, надо убрать.
4: Не убрать, даже на подстройке.
3: Я о чем говорю?
4: Да.
3: Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс. Скосил, сволковал, пленку завернул... Не в пленку, если сухо просто, завез, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
6: Специальной тканью.
3: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земли. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
4: Конечно.
3: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
6: Как делали это раньше. Раньше все пойму выкашивали.
3: Особенно Балишуки.
4: Ага.
3: На Припяти, я помню, с ними, с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
4: Раньше
3: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
4: Позже косить.
3: Ну, ты еще так более-менее косишь. Но если взять все Полесье, у нас проблемы. Да не только тебе. Возьми березину, возьми другие пойми. У нас же край такой. И мы тут много теряем.
1: Еще одна важная тема – присоединение проблемных хозяйств к более успешным. Президент инициативу поддерживает, но такие шаги должны быть детально просчитаны.
4: Очень большая проблема. Я вынужден об этом сказать, хотя понимаю.
3: Ну, какая?
4: У нас на расчете на 100 гектар здесь 145 коров.
3: Коров.
4: А голов всех 470.
3: Понятно.
4: Значит, катастрофа с одним, с навозом. Нигде девать навоз, понимаете? Мы строили под какие-то там обещания местных руководителей, что вот мы где-то дадим, мы где-то добавим, построили. Не, ну, конечно, есть, можно...
3: Отвечаю на твой вопрос.
4: Да.
3: Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Но этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что... Если за 300 километров у тебя хозяйство. Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующей. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было. Но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде, да. Хорошие фермы, хорошие фермы. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс это. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами. Еще раз подчеркиваю. То, что рядом взять, и тут вот все у тебя должно быть не за 120 километров, это неплохо. Но надеяться, что мы у кого-то заберем и шубу отдадим по разным причинам, это проблема.
4: Я понимаю, я, конечно...
3: Ты понимаешь, как я понимаю, правильно? Но. Мы с тобой люди старой формации.
4: Но я вот, будучи таким же настырным, да, я вот на всякий случай нарисовал, тут рядом с нас Турщина, да? Вокруг находятся такие земли, которые ничего для нее не решают. Тут только 400 гектар пашни.
3: Вот это второе, что я хотел, я это вижу. Я это сверху видел.
4: Ну, а все остальное там бывшие сельхозугодья. Хотя бы дали нам эти, что мы навоз сюда вносили. И мы, понимаете, мы у нас в этом колхозике 540 гектар пашни, когда приняли. У нас сейчас все пашет. Мы ничего переработаем, но она дает, и мы работаем.
5: Что-то присоединение, если будет...
3: Ну, он прав. Я вот лечу, вижу вот эти клочки, которые так же идеально обработанные земли, ну, наверное, его. Там и овощи, и кукуруза, и прочее, мелиорация сделана. А через речушку какую-то почти заброшенные земли. Почему действительно не забрать у хорошего хозяина, который не может их сейчас обработать, и отдать ему? Ну, вот это решение вопроса. Почему? Если есть какие-то проблемы, вы скажите.
4: Не хотел я влазить в эту дискуссию, но несколько цифр я назову. В Туровщине земли в два раза больше, чем у нас. Второе, качество земли в два раза больше, чем у нас. Так?
3: Лучше.
4: Стоимость активов хозяйства в два раза больше, то есть вложено туда больше. На самом деле Туровщина продает молока в два раза меньше, чем мы, платит заработку в два раза ниже, чем мы. Мы производим 7 тонн на гектар земли, они производят тонну на гектар земли молока. Но мы давайте, может быть, вернемся.
3: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровщин, если, а он правду говорит, у него у Туровщин земли лучше, если взять средний, чем у него.
4: В два раза.
3: Если он в Туровщине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, куда какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: Показали Александру Лукашенко, как содержат в хозяйстве животных, какие технологии используют для хранения овощей. Задача номер один – минимизировать потери урожая и определить оптимальный формат подобных хранилищ. Не обошлось и без дегустации. Гостям предложили сало, мясные изделия, соленья. Все то, чем хозяйство Михаила Шруба известно всей стране.
3: У тебя есть квашеная капуста? Ну, не по-настоящему.
4: Вот она есть.
3: Которые...
4: Ну, кроме капусты.
3: Нет, если это две недели, так это еще не квашено.
4: Нет, она...
3: Чтобы она уже постояла.
4: Она ферментируется в камере, а это уже фасованная мы в таком виде. Но тут у нас что в составе?
7: В состав входит только свежая капуста, свежая морковь и соль.
3: Попробовать.
4: А там мы чуть дальше пойдем и попробуем. Есть там у нас?
7: Да, конечно.
4: Там было.
3: Это у меня был Андрей Зюганов.
4: Ага.
3: Удивительный, 83 года, подтянутый, вот как вы. И он мне рассказал рацион. Я говорю, квашеная капуста один раз в день после обеда обязательно.
4: Да?
3: Я ищу сейчас квашеную эту капусту.
8: Но по-настоящему.
3: Так, по-настоящему, понимаете? Некоторые там уксуса добавил, все квашеная капуста. Нет,
8: да,
3: у нас она квасится по старым рецептам. Вот эти огурцы потом фасуются в такую баночку. Это для бездельников.
7: Да.
3: Это да. Я для тех дам, которые любят...
8: Да, да, да,
3: которые
8: да.
3: не любят тереть.
8: Да.
3: Раз, размазал и вперед. Живем полноценной жизнью. И празднуем, и гуляем. Детей учим. Такой упаковки там на корону, на торговые сети. То есть у нас есть разное. Есть просто мытое, очищенное. Это тоже для тех, кто не любит носи там сбиваться. Берут санатории, берут рестораны.
1: Больше подробностей рабочей поездки президента читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Правительство Беларуси не допустит необоснованного роста цен. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время посещения предприятия «Коммунарка». Ранее Совмин принял постановление, которым существенно сокращен перечень товаров, цены на которые регулируются государством. При этом правительство продолжает контроль по вопросам формирования цен в стране производителями, импортерами и субъектами торговли. Помимо информации Белстата, анализируется ценовая ситуация посредством автоматизированной системы мониторинга розничных цен. В случае выявления необоснованного завышения цен на исключенные из перечня позиции, правительство оставляет за собой право оперативного возврата этих товаров под государственное регулирование. Депутаты Палаты представителей с 17 по 21 августа отправятся в избирательные округа. Парламентарии проведут работу с избирателями по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Темой выбрана экологическая культура. Депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары в объектах торговли, лекарственные препараты в аптеках, изучат ситуацию на школьных базарах и ярмарках. Будут также проанализированы вопросы, связанные с подготовкой к началу нового учебного года, зимнему отопительному сезону и ходом уборочной кампании. С нового учебного года в Академии национального образования откроют школу педагогов-предметников. В основе этой важной инициативы лежит глубокий анализ результатов прошедшей вступительной кампании, включая централизованный экзамен. Как отметил министр образования Андрей Иванец, проект позволит оперативно внедрять прогрессивные методики обучения и корректировать программы. 1 сентября принесет немало и других изменений. Ставка делается на подготовку будущих кадров для экономики. Так, в Беларуси запускают пилотный проект по углубленному изучению физики, математики, химии и биологии. В эксперименте принимают участие 28 школ из всей страны, а первыми по обновленной программе начнут заниматься 8-классники. Государство стремится сделать образование по-настоящему доступным. Речь о развитии инклюзивных подходов. Создается безбарьерная среда, позволяющая комфортно учиться и ребятам с особенностями развития.
9: Мы видим, насколько важно дать гибкий образовательный маршрут для каждого нашего ребенка. Работа с такими детьми, она требует фактически сегодня индивидуального подхода. Это говорит о том, что не только сеть специальных детских садов, специальных школ, но и развитие интегрированных групп и классов в учреждения дошкольного, вообще среднего образования, они должны становиться более гибкими, отвечать тем потребностям, которые требуются абсолютно для каждого ребенка. И здесь, конечно, мы видим необходимость расширения функционала наших центров коррекционного развития и обучения.
1: Заметные изменения затронут и систему профессионально-технического образования. В колледжах проведут масштабную ревизию и модернизацию центров компетенций. Главная цель – готовить профессионалов, способных работать с технологиями будущего. Так, в ближайшие 5 лет в каждом областном центре появятся современные площадки для обучения в сфере роботизированного производства. К проекту планируют активно привлекать передовой опыт Китая и России. До нового учебного года остается совсем немного времени, и вместе с детьми к 1 сентября готовятся и родители. Как правильно выбрать школьную одежду, на что обратить внимание при покупке обуви и какой рюкзак приемлем для учебы? На эти вопросы ответила заведующая отделением гигиены детей и подростков отдела гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья Диана Лаврисюк.
7: Приобретая одежду для детей, родители должны понимать, что в этой одежде ребенок будет находиться на протяжении всего дня и в течение учебного года. Поэтому нужно подойти правильно к выбору одежды, чтобы ребенок чувствовал себя в ней не только красивым, но еще чтобы одежда была комфортной, удобной в пошиве, не стесняла движения ребенка. Поэтому как для гигиенистов очень важны такие показатели, как воздухопроницаемость и гигроскопичность. Показатель воздухопроницаемости, что это такое? Это чтобы одежда дышала. То есть, чтобы под одеждой была определенная вентиляция. Если эта вентиляция нарушается, нарушается кожное дыхание, и это приводит ребенка к дерматитам. Гигроскопичность – это способность ткани впитывать и отводить воду. При низких показателях гигроскопичности наступает такой эффект парниковый. То есть ребенок переохлаждается в такой одежде и может это привести к простудным заболеваниям. Поэтому, выбирая одежду, мы смотрим, чтобы состав был максимально из натуральных тканей. Выбирая обувь, мы будем тоже обращать внимание в первую очередь на натуральность. Но если верх выполнен из искусственной кожи, то подкладка и стелька, они должны все равно быть выполнены из натурального материала. Подошва должна быть гибкой, пятка форма устойчивой. То есть ребенку должно быть комфортно. Она не должна сжимать ножку ребенка, так называемая босоногая обувь. Регламентируется высота каблучка для детей начальной школы до 2,5 см, для детей средней и старшей школы до 3,5 см. При выборе рюкзака в первую очередь мы обращаем внимание на маркировку. На маркировке должно быть указано, что это рюкзак ученический, школьный или для детей школьного возраста. Если такая маркировочка уже имеет наименование, то есть мы рассматриваем дальше. Следующим этапом должен быть указан возраст ребенка, то есть для каких детей? Это или дети младшие, или же старшие классники, потому что мы понимаем, что рост ребенка разный от 1 до 11 класса. Мы обращаем внимание при выборе рюкзака, чтобы рюкзак имел ортопедическую плотную спинку, чтобы были регулируемые лямки. А по весу рюкзак также нормами регламентирован вес. Для детей начальной школы он будет до 700 грамм, для детей старших до килограмма.
1: В Беларуси увеличивают количество групп в детских садах для самых маленьких. В начале учебного года их число вырастет до 600 по всей стране. Сейчас таких групп около 500. Они будут работать не только в режиме кратковременного пребывания детей, но и полный день до 12 часов. Цель – создать мамам условия для выхода на работу. Воспитатели специально обучают работе с малышами до 2 лет. Для детей создают безопасную среду и подбирают подходящие материалы. Министерство образования уже разработало методические рекомендации. В Национальной академии наук Беларуси определили победителей конкурса стартап-проектов «100 новаций молодых ученых». Лучшие проекты определялись экспертным советом по номинациям, соответствующим приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026-30 годы. Среди них цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии, инновационные технологии в агропромышленности, комплексе и пищевой промышленности, научное и научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества и государства. Подробности рассказал председатель Совета молодых ученых Максим Кучвальский.
10: Конкурс «100 инноваций молодых ученых» проводится Национальной академией наук Беларуси ежегодно с 2022 года. Основная цель этого конкурса, собственно, коммерциализация тех разработок, которые проводят молодые ученые по всей нашей стране. Мы собрали в этом году более 70 заявок. Экспертный совет провел большую работу, и по итогам конкурса определены топ-20. Именно те разработки, которые, на наш взгляд, являются наиболее достойными как для коммерциализации, так и для представления широкой общественности.
1: Конкурс проводят с целью максимального сближения ученых и реального сектора экономики.
10: Я бы хотел отметить, что номинации конкурса соответствуют приоритетным направлениям научно-технической инновационной деятельности, которые утверждаются указом президента каждые 5 лет. То есть мы стараемся проводить конкурс именно в целях максимального сближения ученых и реального сектора экономики. В каждой номинации есть достойные проекты. Я перечислю некоторые из них. Если говорить про информационные технологии, то есть интересная разработка у ученых Объединенного института проблем информатики. Как проект по управлением всенаправленным мотор-колесом, который направлен на снижение вертикальных и горизонтальных вибраций. Это очень перспективная разработка. И у них еще также есть разработка помощник на базе искусственного интеллекта в области статистики. Если говорим про биологические, химико-фармацевтические, медицинские технологии, интересный проект, готовая схема выращивание суккулентов биотехнологическими методами. Также есть инновационные проекты в области медицины. Это метод ускоренного обнаружения рака легкого, то есть новый подход в рентгенографии, то есть путем сбора различных данных. И опять же, с использованием алгоритмов искусственного интеллекта можно более точно определить определенные виды рака легкого.
1: Победителей наградят на предстоящем фестивале науки в Ботаническом саду Минска.
10: Ближайшие наши задачи – это представить разработки и наградить победителей на фестивале науки, который состоится с 5 по 6 сентября в Центральном ботаническом саду. Также мы подготовим и будем на постоянной основе вести электронный каталог инновационных разработок, в котором в специальном виде будут размещаться коммерческие предложения. И эти коммерческие предложения мы будем направлять различным организациям нашей страны, таким образом сближать ученых и производственников.
1: О своей разработке рассказал один из победителей конкурса Сергей Сапач.
11: Победить, конечно, приятно было. Готовилась разработка года два, наверное. А идея пришла, мы до этого, ну, все равно в хозяйствах находимся часто, и какие-то отзывы собираются. И вот одна из заведующих молочно-товарной фермы жаловалась, что ну, падают удои в жаркий период. Надо что-то вот придумать такое, чтобы поддерживать микроклимат на самой ферме. И вот поэтому решили, ну, начали думать, что надо какие-то вентиляторы, еще надо влажность, чтобы определенная была, чтобы было комфортно коровам. Ну и так вот пришли к такой идее. Это вентилятор. Там объем воздуха 44 тысячи кубических метров в час он прогоняет через себя. Стоят форсунки и распыляют воду. То есть на вот, это как бы не только на один коровник, но комплекты. Мы монтировали на 400 голов коровники, но можно также и на 200, 600, 800, 1200. Вот такой типоразмерный ряд. Конечно, проходили испытания, и вот по испытаниям приезжали в день, когда было 32 градуса на улице, то есть, а наша система добилась того, что внутри было 24-25 градусов. И, ну, и поддерживала влажность.
1: В Министерстве внутренних дел состоялась рабочая встреча с представителем агентства миграции при кабинете министров Узбекистана. Главной темой стало регулирование процессов пребывания и трудоустройства граждан этой страны на территории Беларуси. Стороны подтвердили готовность к всесторонней помощи как мигрантам, так и работодателям, нуждающимся в квалифицированных кадрах. Подразделения по вопросам миграции помогают в решении любых возникающих вопросов. Приезжим гарантирована безопасность. Особое внимание уделено реализации пилотного проекта в Витебской области, куда на работу прибыла группа узбекистанцев. Госавтоинспекция продолжает работу по профилактике ДТП, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. При этом, с учетом сезонности, особое внимание мотоциклистам. Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в состав которых включены мотопатрули, в эти дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Подробности рассказал начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко.
12: Наряд ДТПС нацелен на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
1: Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартует завтра в агрогородке Лясковичи. Организаторы готовы принять рекордное количество гостей – более 50 тысяч. Праздник начнется в 11 утра. Ближе к вечеру на главной сцене выберут полесскую прыгажуню, а финалом впервые станет лазерное шоу на воде. Откликнуться на «Зов Полесья» и приехать на праздник можно спецрейсами, которые будут курсировать каждый час из Жидковичей и Петрикова. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Политприпев на Альфа-радио.
1: В США придумали, что якобы китайский чеснок выращивается в сточных водах и при эксплуатации труда. Сенатор от Флориды попросил американские ведомства провести расследование и выразил обеспокоенность в связи с импортом чеснока в США. Об этом песня группы «Голос из места».

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: В центре внимания фермерские хозяйства. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район. На повестке развития отечественной кондитерской отрасли глава правительства посетил коммунарку. Аграрии Беларуси намолотили более 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет завтра в Гомельской области.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Глава государства ознакомился с работой крестьянского хозяйства Михаила Шаруба. Президенту подробно доложили о показателях и направлениях деятельности, динамике производства, планах на будущее. Одним из вопросов стало присоединение земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шаруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодьях. Ранее ему были переданы в управление земли одного из хозяйств Житковичского района, но они находятся на некотором удалении, что вызывает определенные проблемы с логистикой. В связи с этим возник вопрос о передаче земель соседнего хозяйства, если оно использует их недостаточно эффективно. Президент поручил детально проработать вопрос о возможном присоединении и предложить конкретное решение. При этом следует учесть позиции руководства хозяйства и региона. Александр Лукашенко также обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат.
2: Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он. Две стороны и докладываете, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, куда какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: В числе объектов, которые показали президенту в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шаруба, было овощехранилище. Глава государства ознакомился с технологией сортировки хранения, предпродажной подготовки, переработки овощей. Тема важная в масштабах всей страны, так как преимущественно за счет крестьянско-фермерских хозяйств заполняются стабилизационные фонды для республиканских нужд, чтобы обеспечить наличие в магазинах так называемого борщевого набора в межсезонье. Эти хозяйства формируют около 68% закладки картофеля и свеклы, 87% капусты, более 70% моркови и лука. Александр Лукашенко обратил внимание на ответственность не только тех, кто должен заполнять эти фонды, но и тех, кто берет на себя обязательство выкупать продукцию стоп-фондов, особенно торговых сетей. Руководитель хозяйства рассказал президенту о строительстве овощехранилища и используемых технологиях. Русский лидер в этой связи ориентировал на упрощение проектных и строительных норм под ответственность того, кто возводит несложные объекты. По аналогии с тем, как на законодательном уровне урегулировано строительство построек на селе. Ответственные чиновники заверили главу государства, что в этой сфере уже приняты необходимые решения.
0: Факты на стол.
1: Поскольку крестьянское хозяйство, которое посетил Александр Лукашенко, находится на территории Припятского Полесья, президент обратил внимание на программу развития этого региона на 2025-2030 годы. Цель этой стратегии – прийти к конкретному результату, на что и указал глава государства. Также президент заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Как было доложено, в регионе убрано 95% процентов площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Собрано более 980 тысяч тонн только зерновых колосовых, а уже завтра выйдут на миллион, что для региона является хорошим показателем. Продолжается уборка соломы с полей и подготовка освободившихся площадей под озимый сев. Президент предупредил, чтобы при возделывании озимого рапса строго соблюдалась технологическая дисциплина. Вносились необходимые удобрения, средства защиты, регуляторы роста. Только таким образом удастся сохранить посевы при любых погодных условиях и получить в будущем хороший урожай. Кроме того, руководитель региона доложил об увеличении объемов производства сельхозпродукции за январь-июль этого года более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент напомнил, что в целом для аграриев страны определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай.
2: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наша с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастает прошлому году, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
3: 112% был по области в этом году.
2: Но тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню за прошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться.
1: Александр Лукашенко заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. Глава государства отметил, что крупногабаритная энергонасыщенная техника не сможет подойти к поймам рек, чтобы выкосить там траву. Президент поручил взять этот вопрос на контроль и отметил, что кошение пойм позволит вернуть в оборот определенное количество неиспользуемых земель. Глава государства обратил внимание и на другую сторону вопроса. Кошение позволяет получить дополнительное сено на корм. Александр Лукашенко также отметил, что этот вопрос актуален прежде всего для Гомельской области, где протекает Припять.
2: Припять. Пойма. Что с ней делать?
4: Надо ее косить, даже если не брать траву. Обязательно. Понимаете, она зарастет, будут там джунгли, мы получим кучу комаров, и сядут. В 1956-1957 году еще малярия была на Полесье, сплошь и рядом. То есть, когда мы говорим о том, что надо сохранить, нам надо четко понимать, что и где мы хотим сохранить.
2: Что делать?
4: И надо косить, и использовать на корм, потому что это фактически, ну, не бесплатный, но дешевый корм, который для телок, для быков, даже для коров мы добавляем. У нас эта пойма за 80 километров, но мы, тем не менее, мы косим и привозим сюда, и используем. Добавляем, измельчаем.
2: Нам надо подумать о технике для кошения пойм. Ну, с нашей энергонасыщенной мощнейшей...
5: С большой косилкой не зайдешь.
2: Не зайдешь.
5: Потому что сломаешь ее сразу.
2: Ну, поэтому нам надо подумать...
5: Но Михаил правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно косить.
2: Нет, надо убрать.
4: Не убрать, даже на подстилке.
2: Я о чем говорю.
4: Да.
2: Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс, скосил.
5: Да, да.
2: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо. Просто завез, так, и вот как он делает. Видел, у него солома даже накрыта.
5: Да, пленкой. А как специальной тканью.
2: Поэтому передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
5: Конечно.
2: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
5: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
2: Особенно Полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
4: Раньше
2: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
5: После осени.
2: Ну, ты еще так более-менее косишь. Но если взять все Полесье, у нас проблемы. Да не только тебе. Возьми Березину, возьми другие поймы. У нас же край такой. И мы тут много теряем.
0: Точка отсчета.
1: Крестьянское хозяйство Михаила Шруба было создано в 1993 году и первоначально имело 30 гектаров земли. В 2002 в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь к коммунизму» площадь сельхозугодий возросла до 1860 гектаров. Были полностью погашены долги присоединенного хозяйства, выполнены социальные обязательства, увеличено производство продукции. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения президента крестьянского хозяйства. За минувшие годы здесь провели комплексную модернизацию, построили высокопроизводительный молочно-товарный комплекс на 2000 голов, свиноводческий комплекс мощностью более 1500 тонн свинины в год. Есть собственный убойный и мясоперерабатывающий цеха, современный комплекс по хранению и предпродажной подготовке овощной продукции и картофеля. Продолжается развитие торгово-туристического комплекса, в том числе собственных магазинов и кафе. Основными направлениями деятельности крестьянского хозяйства Шруба являются молочное и мясное скотоводство и переработка мяса, свиноводство, выращивание овощей и их переработка. Это валообразующее сельхозпредприятие Жидковичского района. На него приходится более 30% стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Ежегодно есть плюс по всем показателям – урожайность, надои, привесы, рентабельность.
0: Мнение эксперта.
1: Александр Лукашенко всегда держит ход уборочный на личном контроле и не скупится на похвалу тем, кто действительно этого заслуживает. Почему для главы государства важно уделять столько внимания аграриям, рассказал политолог Петр Петровский.
6: Наша белорусская политика строится не в кабинетах. И президент, он сам человек от сахи, до того, как стал президентом, он был директором совхоза. Он сам организовывал уборку в своем предприятии, жатву, сеял, занимался фермами, всем этим. И он знает об этом не понаслышке. Знаете, иногда смотришь другие страны, смотришь там хронику, да, там видно, что руководители не только государства, а даже профильных министерств в Германии, в Польше. И ты видишь, что эти чиновники, они никогда в руках лопату не держали. Они не понимают, что, как устроено. Они вот чиновник в кабинете, и он только команды раздает, и все. И он отрешен, отчужден от конкретного поля, от конкретного хозяйства, от конкретного предприятия и от проблем. Он не живет этим. У нас президент совершенно другой. Мы не делаем каких-то пафосных заявлений, мы не бьем себя в грудь, а мы занимаемся повседневным делом. И дело в том числе продовольственная безопасность – это база. Если у тебя нечего есть, ну, ты можешь там размышлять о чем хочешь. Правда, если нечего есть, ты долго и не поразмышляешь. А второй момент, а давайте подумаем, насколько сегодня вот эта безопасность важна продовольственная, да, вот что творится в Западной Европе. Наша продовольственная безопасность – это не только обеспечить себя продовольствием, но и в том числе заработать на развитие деньги. До 9 миллиардов долларов у нас продовольствие – экспорт. А что такое заработать 9 миллиардов для небольшой страны? Под санкциями, под санкционной агрессией находящейся, да, это очень колоссальный момент, особенно в ситуации, когда мы делаем ставку на постоянную модернизацию экономики нашего и сельского хозяйства в том числе, да. С июля месяца, с конца июня президент все время на полях, по стране ездит, по регионам ездит. Он именно там, где сейчас решается продовольственная безопасность нашей страны. А в ситуации, когда мы видим, как складывается международное обострение, да, дефицита зерна, плохих климатических условий, нехватки удобрений и прочее, мы не только обеспечиваем себя, но мы в этой ситуации обеспечиваем в будущем свою подушку безопасности и зарабатываем деньги на дальнейшее развитие, собственно, страны, экономики.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается +25-27, в Витебске +23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте +28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.